0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини поздравил Андреша Бака с избранием на пост президента Венгрии. Словакию и Венгрию связывают давние добрососедские отношения, общая история и прочные межличностные связи, основанные на взаимном уважении, доверии и открытом диалоге. Я убежден, что мы продолжим развивать сотрудничество на двустороннем уровне, а также в рамках Вышеградского объединения и Евросоюза, заявил президент Пеллегрини. Председатель парламента Рихард Раши принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Ясухиро Каваками. Стороны обсудили дальнейшее развитие словацко-японских отношений, укрепление межпарламентского сотрудничества и расширение экономических и инвестиционных связей между нашими странами. По словам Рихарда Раши, Словакия считает Японию одним из своих ключевых партнеров в Азии и заинтересована в дальнейшем углублении взаимного сотрудничества. В настоящее время в Словакии работают 76 японских компаний, в которых занято около 13 тысяч человек. Председатель Евросоюза

0: Совета Антонио Кошта 25 августа начнет свой визит в страны-члены ЕС в Словакии. Цель его встреч с главами государств ЕС связана с подготовкой почвы для соглашения по 7-летнему бюджету Союза на период 2028-34 годов. По словам Кошты, бюджет, оцениваемый примерно в 2 триллиона евро, является одним из важнейших вопросов, по которым ЕС должен прийти к согласию в текущем году. Антонио Кошта заявил, что во время визитов в европейские столицы хочет лучше понять приоритеты лидеров стран-членов и представляемых ими граждан. В июне на территории Словакии находится под временной защитой 147 320 украинских граждан. По сравнению с маем этот показатель увеличился на 2040 человек. Словакия входит в группу стран-членов ЕС с наибольшим числом беженцев из Украины на душу населения. В конце июня в Словакии было зарегистрировано на 1000 жителей 27,2 человека из Украины, что является вторым по величине показателем в ЕС после Чехии – 35,8. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет всего 9,8 человека на 1000 жителей.
1: Тема дня.
2: В 2026 году исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых ярких представителей поэтического авангарда и лидера культурной жизни Словакии Владислава Лацо Новомесского. В нашей стране в 1997 году было создано общество, которое носит его имя. Необходимо подчеркнуть, что главными целями общества Лацо Новомесского является не только захоронение и распространение наследия поэта, публициста, основателя многих словацких культурных, научных, образовательных и учебных учреждений, но и содействие междисциплинарному сотрудничеству между учеными, писателями и художниками, а также организация конференций и дискуссий по различным культурным и философским темам, поддержка исследований в области социальных наук. Общество издает журнал, присуждает стипендии, проводит конкурсы и выставки. Активно работают его клубы в Кошице, Трнаве, Сенице, Нитре, Привидзе и других городах. На днях общество Лацо Новомесского наградило почетной медалью за многолетний вклад в современную словацкую культуру одного из самых известных словацких писателей Петера Яруша. Творческая деятельность Яруша неоднократно отмечалась различными наградами. В 2025 году по случаю 85-летия ему была вручена специальная премия общественно-культурной организации «Матица Словацкая». Писателя наградили премиями Людовита Штура, министра культуры Словацкой Республики, Ассоциации словацких писателей, причем этот список далеко не полный.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что мы подготовили цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы пригласили гостью. Это Эва Малити-Франева, писательница-переводчица. Надеемся, что важная тема, связанная с литературой, переводами, заинтересует многих из вас. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию сюжет из нашего архива. Вы услышите небольшой отрывок из беседы со словацким драматургом Освальдом Заградником. Может быть, кто-то из вас даже видел по телевидению его знаменитую пьесу «Соло для часов с боем». Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
3: Итак, друзья, сейчас вас ждет встреча с Эвой Малити-Франевой. Включаем запись.

0: как началось ваше литературное творчество? В свое время некоторые заканчивали вуз соответствующий, а некоторые занимались чем-то совсем другим, а потом пришли к литературе.
1: Писать нигде не учат.
0: В литературном институте в Москве?
1: Это правда, нет, я не училась в литературном институте. Я училась в Москве в 70-е годы на ИСТФАКе Московского государственного университета на кафедре этнографии. Хорошая была учеба, прекрасные профессора, конечно, это были знатоки своей профессии. Ну и для меня была интересная учеба и тем, что сама страна, Советский Союз, там жило огромное количество разных наций, разных народов. Смотреть через эту призму, смотреть на эту страну было очень интересно и обогащающе. Так что я многое узнала, как-то свою жизнь, можно сказать, даже связала, сжилась, можно сказать, с этой культурой, с этой страной. Я встретила там своего будущего супруга, он по происхождению осетин, и я начала потихоньку заниматься сперва переводом осетинского нардского эпоса. Это был первый такой книжный проект. И начала переводить кинокартины, фильмы, отличные фильмы. Михалков, Кончаловский, Шукшин, много-много других. Это была тоже прекрасная, замечательная школа. Постепенно от перевода я пришла и к литературе, и начала писать.
0: Хочу перекинуть такой мостик, потому что словацкую литературу и русскую литературу связывают долгие годы. Я бы хотела, чтобы вы, как историк, то же самое взглянули вот в это прошлое.
1: Вы имеете в виду, конечно, перевод словацкой литературы на русский, как это происходило. Да, это тоже интересная история перевода словацкой литературы в русской культуре. Мне так кажется, очень хорошо начать с самого Штура, Людовита Штура, которого философский труд «Славянство и мир будущего» пошел именно по линии русских славянофилов и как-то, можно сказать, расширялся по этой линии. Они его первые перевели. Людовит Штур свою работу, свой труд написал после революционных событий 48-го года, которые были для него и всех горящих за это народное дело. Они были разочарованы из всего, что произошло. И он в 1851-м написал эту работу, написал ее на немецком. Он ее писал конкретно для журнала «Süddeutsche Zeitung», который выходил на немецком в Загребе и именно был посвящен всеславянской идеологии. Работа должна была выходить как серия статей в этом журнале, но печаталась ли, неизвестно, никто не знает. Потом она лежала у него, и он в 1855-м, за год до своей смерти, связался с священником посольства Русской империи в Вене, передал в Москву славянофилам эту рукопись на немецком Владимиру Ивановичу Ломанскому, который осуществил перевод, написал примечания к нему. Это уже было в 62-м году, и в 67-м на самом деле эта работа была издана в России вот под таким названием. Я сейчас прочитаю. Это было первое издание этой публикации в России. Было в 1867-м как основной труд к Славянскому съезду в Москве. И назывался «Славянство и мир будущего. Послание славян с берегов Дуная Людовита Штура. Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями Владимира Ломанского. Издание Императорского общества истории древности российских при Московском университете». Это было первое издание. И потом осуществилось еще второе издание в 1909 году. Это был уже историк, ученый Тимофей Флоринский. Он использовал тот же перевод Ломанского, но написал такое обстоятельное предисловие и свои примечания еще по поводу Словакии, словацкой культуры. Таким образом, как бы пошел в мир, по крайней мере, в славянские страны пошла эта рукопись, потому что Штур, естественно, хотел, чтобы его мысли услышали на Западе, что он хочет сказать. Он там высказался о славянских народах, о положительных, отрицательных качествах каждого из них, довольно критически высказался о Западе. Многие его мысли, можно сказать, очень актуальны и сегодня.
0: Я бы хотела, чтобы мы еще поговорили и о более позднем времени, что произошло потом.
1: В 20 веке что-то переводилось в первой половине 20 века. Во второй половине 20 века уже началось такое систематическое обращение к словацкой литературе. Начали переводить из словацкой литературы. Были такие основные, я бы сказала, переводчики, с моей точки зрения, кого я помню и с кем я тоже встречалась, консультировали со мной, например. Это был Олег Малевич в Петербурге. Надо сказать, что Олег Малевич или же Нина Шульгина, с которой я была очень хорошо знакома, она переводила мои вещи, они были в первую очередь богемистами, сосредоточены больше были на чешскую литературу. Для Олега Малевича это был Карел Чапек, Гаши. Кроме того, он переводил и наших поэтов. Это были, например, Войтех Кондро, Милан Руфус уже начался переводить в те времена, Михаил Худа или Любо Фелдек. Потом уже в 90-м году взялся за прозу Петер Андрушка «Избранное общество», у нас назывался роман «Лепши людья». Начался очень переводить именно Руфус, Милан Руфус. Есть тоже на 100 страниц антология для журнала «Нева», литературного журнала петербургского, где была поэзия, проза, эссе словацких авторов, которую он подготовил и перевел все эти вещи. Есенский, Швантнер, Карваш, Великовский, Душек, Лукач, Галямова, Гороу, Руфус, Турчани и другие авторы.
0: Я, например, помню, в иностранной литературе тоже печатались словацкие авторы. Большим успехом пользовался роман «Тысячелетняя пчела». Это тоже, можно сказать, эпохальное произведение словацкого автора.
1: Конечно, уже Петер Ярош, его «Тысячелетняя пчела» была прекрасным романом, очень сильным. И это был эпос, стал очень успешным и очень известным и в России.
0: Еще один такой интересный момент – словацкие драматурги. «Заградник» — это особая статья, что касается российской советской сцены, потому что его «Соло для часов с боем» — один из незабываемых спектаклей, в котором играли действительно звезды МХАТа.
1: Это особая действительно статья, просто переломная, что случилось с пьесой Оскара Заградника. Можно сказать, он как бы пришел в то время, когда надо прийти, появился именно там, где надо было появиться. Огромный успех. В Советском Союзе еще это было в 76-м МХАТе. Постановщиками был Олег Ефремов и Анатолий Васильев. Играли звезды, они влюбились, они были в восторге, потому что это была пьеса очень такая человечная, говорила много людям. И там и сострадание, и любовь, и мечты, что только хочешь там в этой пьесе. Есть, что человека делает тоже человеком. Это перевел Юрий Айхенбаум. Его перевод постоянно играется, потому что интересно, не только МХАТовское было, спектакль, этих спектаклей было много по всей стране, и по сей день есть в настоящее время театр Моссовета с успехом, все еще с успехом играет «Соло для часов с боем» Заградника в постановке Павла Пархоменко. Пьеса живет. Все вспоминают МХАТовский спектакль, конечно, по сей день. Это мне нравится, между прочим, в России, что они умеют сделать такой хороший культ и автору, и спектаклю, и актерам, режиссеру. Это очень приятно, что уважают.
0: Был было в свое время много переводчиков, которые работали со словацкими авторами. Я бы хотела, чтобы вы остановились, может быть, на каком-то более значительном имени. Человек, который действительно был связан со Словакией, знал словацких писателей, словацкие произведения. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
1: Конечно, они все были знакомы со словацкими писателями, и с этой культурой у них была связь. Была такая Алла Машкова, она уже не среди нас, и она как бы попыталась сделать по-настоящему словакистику в Московском государственном университете. Она была профессором и создала такое общество друзей словацкой литературы, под себя взяла переводчиков. Несколько проектов у них было уже в начале 2000-х лет, в 2004-м. Они издали 2 поэтических сборника, где тоже были очень такие известные наши имена поэтические. Была такая переводчик Наталья Шведова, которая переводила, например, Валека. Это был ее
0: придворный поэт.
1: Можно сказать, но я бы сказала больше, он был ее сердцовый поэт или сердцовый король. Она была большой романтик. И она написала о нем и научную работу, свой докторский труд. Есть переводчица Людмила Широкова. Они все были в этом кругу Аллы Машковой.
0: Мы говорили о традициях. А вот что традиции, как Алла Машкова передала свое портфолио. Кто-то сейчас работает со словацкой литературой, или нам придется еще подождать какие-то новые открытия?
1: Есть молодежь. Обучение словацкого языка есть. Вот недавно со мной связывались молодые студентки, учатся на словакистике. Увидим, будут ли из них какие-то переводчики.

0: Во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
1: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга, двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпатский Врх». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать. Написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала три романа. Сейчас я написала четвертый, готовлю его для издания.
0: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
1: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом», «Чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина очень хорошо. Книга сразу разошлась очень быстро. Это печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016-м. Мои пьесы, 6 пьес, тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Коршак бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Пермь. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
0: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно. И я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
1: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 2017-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустоди Ариан. Анина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать.
2: Друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. Мы продолжаем программу, посвященную словацкой литературе. Вы услышите несколько фрагментов из программы, прозвучавшей в эфире в 2012 году. Мы посвятили ее творчеству словацкого драматурга Освальда Заградника.
3: Я имела счастье давно познакомиться с господином Заградником, поэтому знаю много интересных историй, связанных с ним. О том, как возник замысел написать соло для часов с боем, мне рассказал сам автор. Много-много лет назад, когда Заградник был совсем молодым человеком, он вместе со своим другом путешествовал по Италии и там совершенно случайно попал в дом для престарелых. Ему пришлось какое-то время ждать своего товарища в коридоре. А там на стене висел телефон. К нему подошла очень пожилая дама, жительница пансиона. Женщина была маленького роста, а телефон повесили довольно высоко. Она начала о чем-то оживленно говорить в трубку, но для продолжения разговора приходилось часто бросать монеты в соответствующую дырочку. Поэтому сухонькой старушке приходилось постоянно становиться на цыпочки, что для ее возраста и комплекции было весьма сложно. И вот этот бой, это преодоление трудностей, это стремление вести нормальный образ жизни послужило для Заградника толчком для написания пьесы о стариках. Он никак тогда не мог предполагать, что пьеса «Соло для часов с боем» дала возможность продлить свою сценическую жизнь десяткам актеров, причем не только словацким, так как именно эта пьеса часто игралась за рубежом. Знаменитая и неповторимая Ольга Александровна Андровская в роли пани Конти выходила на мхатовскую сцену, уже будучи смертельно больной. А вот что говорила о драматурге Заградники театровед Надя Линдовска.
4: Освальда Заградника, когда он стал драматургом известным, часто сравнивали с Чеховым. И действительно, надо сказать, что так как и Чехов, Освальд Заградник в своих пьесах избегает политику. Вот такие остро-злободневные темы, на первый взгляд, это как будто его не касается. Его интересует притча о человеческом существовании, притча, история о человеке, которая могла произойти в любые времена. Это то, что повторяется. Это история о том, как человек мечтает жить, как он мечтает устроить свою жизнь, и как все это в быту складывается. Увы, как правило, обычно не складывается.
0: Господин Заградник, передо мной лежит книга, которая называется очень просто «Освальд Заградник. Соло для часов с боем». И в ней опубликованы одни из самых, наверное, главных ваших пьес. Когда вы получили эту книжку, какое ощущение было?
5: Ну, я был доволен, что вышло книжным видом мое творчество. Это было для меня, поразительно. Все эти пьесы, которые там находятся, были переведены 3 переводчиками. Один из самых лучших переводов, на мой взгляд, это перевод Юрия Эйхенвальда «Соло для часов с боем». Тот перевод, который потом сыгран на малой сцене МХАТа. Потом несколько пьес, которые перевела Виктория Каменская, игрались эти пьесы.
3: Дорогие друзья, я сейчас позволю прочитать себе одну из последних сцен пьесе Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Конти: «Ах, все бы отдала за цыганскую музыку!» Абель быстро встает, вынимает из шкафа граммофон. «Это нам проще простого!» Райнер: «Граммофон есть, сейчас будет и музыка!» Абель вынимает из шкафа пластинки, выбирает одну, ставит ее. «Ну, музыка, не подведи!» Раздаются первые медленные такты темпераментного чердаша. Конти отбивает такт, ее движения становятся по-цыгански выразительными. «Казино! Офицеры! Вино течет рекой!» Бросает своих куниц на спинку стула. Хмелик стремительным движением берет бокал, по-военному четко подходит к Конти и кланяется. «Разрешите представиться, поручик Хмелик!» Подает бокал Конти. Конти залпом выпивает. «Очень приятно, пан поручик!» Непринужденным движением бросает бокал через плечо, начинает танцевать с Хмеликом. Абель с восхищением следит за танцующими, подкручивает граммофон. «Браво!» Райнер встает со стула, берет бокал и подходит к танцующим. Хмелику: «Разрешите?» «Разумеется, пан капитан!» Райнер. Капитан Райнер. Конти: «Очень приятно, пан капитан!» Бросает бокал и продолжает танцевать. Великие старики, с именем которых был связан расцвет русского театра, Андровская, Грибов, Яншин, Пруткин и Станицын, танцевали на сцене МХАТа в пьесе словацкого драматурга Заградника под звуки зажигательного Чардаша Мунти. И на этом мы заканчиваем нашу передачу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини поздравил Андреша Бака с избранием на пост президента Венгрии. Словакию и Венгрию связывают давние добрососедские отношения, общая история и прочные межличностные связи, основанные на взаимном уважении, доверии и открытом диалоге. Я убежден, что мы продолжим развивать сотрудничество на двустороннем уровне, а также в рамках Вышеградского объединения и Евросоюза, заявил президент Пеллегрини. Председатель парламента Рихард Раши принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Ясухиро Каваками. Стороны обсудили дальнейшее развитие словацко-японских отношений, укрепление межпарламентского сотрудничества и расширение экономических и инвестиционных связей между нашими странами. По словам Рихарда Раши, Словакия считает Японию одним из своих ключевых партнеров в Азии и заинтересована в дальнейшем углублении взаимного сотрудничества. В настоящее время в Словакии работают 76 японских компаний, в которых занято около 13 тысяч человек. Председатель Евросовета Антонио Кошта 25 августа начнет свой визит в страны-члены ЕС в Словакии. Цель его встреч с главами государств ЕС связана с подготовкой почвы для соглашения по 7-летнему бюджету Союза на период 2028-34 годов. По словам Кошты, бюджет, оцениваемый примерно в 2 триллиона евро, является одним из важнейших вопросов, по которым ЕС должен прийти к согласию в текущем году. Антонио Кошта заявил, что во время визитов в европейские столицы хочет лучше понять приоритеты лидеров стран-членов и представляемых ими граждан. В июне на территории Словакии находится под временной защитой 147 320 украинских граждан. По сравнению с маем этот показатель увеличился на 2040 человек. Словакия входит в группу стран-членов ЕС с наибольшим числом беженцев из Украины на душу населения. В конце июня в Словакии было зарегистрировано на 1000 жителей 27,2 человека из Украины, что является вторым по величине показателем в ЕС после Чехии – 35,8. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет всего 9,8 человека на 1000 жителей.
0: Тема дня.
2: В 2026 году исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых ярких представителей поэтического авангарда и лидера культурной жизни Словакии Владислава Лаца Новомесского. В нашей стране в 1997 году было создано общество, которое носит его имя. Необходимо подчеркнуть, что главными целями общества Лаца Новомесского является не только сохранение и распространение наследия поэта, публициста, основателя многих словацких культурных, научных, образовательных и учебных учреждений, но и содействие междисциплинарному сотрудничеству между учеными, писателями.

0: писателями и художниками, а также организация конференций и дискуссий по различным культурным и философским темам, поддержка исследований в области социальных наук. Общество издает журнал, присуждает стипендии, проводит конкурсы и выставки. Активно работают его клубы в Кошице, Трнаве, Сенице, Нитре, Привидзе и других городах. На днях общество Лаци Новомесского наградило почетной медалью за многолетний вклад в современную словацкую культуру одного из самых известных словацких писателей Петера Яруша. Творческая деятельность Яруша неоднократно отмечалась различными наградами. В 2025 году по случаю 85-летия ему была вручена специальная премия общественно-культурной организации «Матица Словацкая». Писателя наградили премиями Людовита Штура, министра культуры Словацкой Республики, Ассоциации словацких писателей, причем этот список далеко не полный.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что мы подготовили цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы пригласили гостью. Это Эва Малити-Франева, писательница-переводчица. Надеемся, что важная тема, связанная с литературой, переводами, заинтересует многих из вас. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию сюжет из нашего архива. Вы услышите небольшой отрывок из беседы со словацким драматургом Освальдом Заградником. Может быть, кто-то из вас даже видел по телевидению его знаменитую пьесу «Соло для часов с боем». Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Итак, друзья, сейчас вас ждет встреча с Эвой Малити-Франевой. Включаем запись.

0: как началось ваше литературное творчество? В свое время некоторые заканчивали вуз соответствующий, а некоторые занимались чем-то совсем другим, а потом пришли к литературе.
1: Писать нигде не учат.
0: В литературном институте в Москве?
1: Это правда. Нет, я не училась в литературном институте. Я училась в Москве в 70-е годы на ИСТФАКе Московского государственного университета на кафедре этнографии. Хорошая была учеба, прекрасные профессора, конечно, это были знатоки своей профессии. Ну и для меня была интересная учеба и тем, что сама страна, Советский Союз, там жило огромное количество разных наций, разных народов. Смотреть через эту призму, смотреть на эту страну было очень интересно и обогащающе. Так что я многое узнала, как-то свою жизнь, можно сказать, даже связала, сжила, можно сказать, с этой культурой, с этой страной. Я встретила там своего будущего супруга, он по происхождению осетин, и я начала потихоньку заниматься сперва переводом осетинского нардского эпоса. Это был первый такой книжный проект. И начала переводить кинокартины, фильмы, отличные фильмы. Михалков, Кончаловский, Шукшин, много-много других. Это была тоже прекрасная, замечательная школа. Постепенно от перевода я пришла и к литературе, и начала писать.
0: Хочу перекинуть такой мостик, потому что словацкую литературу и русскую литературу связывают долгие годы. Я бы хотела, чтобы вы, как историк, то же самое взглянули вот в это прошлое.
1: Вы имеете в виду, конечно, перевод словацкой литературы на русский, как это происходило. Да, это тоже интересная история перевода словацкой литературы в русской культуре. Мне так кажется, очень хорошо начать с самого Штура, Людовита Штура, которого философский труд «Славянство и мир будущего» пошел именно по линии русских славянофилов и как-то, можно сказать, расширялся по этой линии. Они его первые перевели. Людовит Штур свою работу, свой труд написал после революционных событий 48-го года, которые были для него и всех горящих за это народное дело. Они были разочарованы из всего, что произошло. И он в 1851 написал эту работу, написал ее на немецком. Он ее писал конкретно для журнала «Süddeutsche Zeitung», который выходил на немецком в Загребе и именно был посвящен всеславянской идеологии. Работа должна была выходить как серия статей в этом журнале, но печаталась ли, неизвестно, никто не знает. Потом она лежала у него, и он в 1855-м, за год до своей смерти, связался с священником посольства Русской империи в Вене, передал в Москву славянофилам эту рукопись на немецком Владимиру Ивановичу Ломанскому, который осуществил перевод, написал примечания к нему. Это уже было в 62-м году, и в 67-м на самом деле эта работа была издана в России вот под таким названием. Я сейчас прочитаю. Это было первое издание этой публикации в России. Было в 1867-м как основной труд к Славянскому съезду в Москве. И назывался «Славянство и мир будущего. Послание славян с берегов Дуная Людовита Штура. Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями Владимира Ломанского. Издание Императорского общества истории древности российских при Московском университете». Это было первое издание. И потом осуществилось еще второе издание в 1909 году. Это был уже историк, ученый Тимофей Флоринский. Он использовал тот же перевод Ломанского, но написал такое обстоятельное предисловие и свои примечания еще по поводу Словакии, словацкой культуры. Таким образом, как бы пошел в мир, по крайней мере, в славянской страны пошла эта рукопись, потому что Штур, естественно, хотел, чтобы его мысли услышали на Западе, что он хочет сказать. Он там высказался о славянских народах, о положительных, отрицательных качествах каждого из них, довольно критически высказался о Западе. Многие его мысли, можно сказать, очень актуальны и сегодня.
0: Я бы хотела, чтобы мы еще поговорили и о более позднем времени, что произошло потом.
1: В 20 веке что-то переводилось в первой половине 20 века. Во второй половине 20 века уже началось такое систематическое обращение к словацкой литературе. Начали переводить из словацкой литературы. Были такие основные, я бы сказала, переводчики, с моей точки зрения, кого я помню и с кем я тоже встречалась, консультировали со мной, например. Это был Олег Малевич в Петербурге. Надо сказать, что Олег Малевич или же Нина Шульгина, с которой я была очень хорошо знакома, она переводила мои вещи, они были в первую очередь богемистами, сосредоточены больше были на чешскую литературу. Для Олега Малевича это был Карел Чапек, Гаши. Кроме того, он переводил и наших поэтов. Это были, например, Войтех Кондро, Милан Руфус уже начался переводить в те времена, Михаил Худа или Любо Фелдек. Потом уже в 90-м году взялся за прозу Петер Андрушка «Избранное общество», у нас назывался роман «Лепши людья». Начался очень переводить именно Руфус, Милан Руфус. Есть тоже на 100 страниц антология для журнала «Нева», литературного журнала петербургского, где была поэзия, проза, эссе словацких авторов, которую он подготовил и перевел все эти вещи. Есенский, Швантнер, Карваш, Великовский, Душек, Лукач, Галямова, Гороу, Руфус, Турчани и другие авторы.
0: Я, например, помню, в иностранной литературе тоже печатались словацкие авторы. Большим успехом пользовался роман «Тысячелетняя пчела». Это тоже, можно сказать, эпохальное произведение словацкого автора.
1: Конечно, уже Петер Ярош, его «Тысячелетняя пчела» была прекрасным романом, очень сильным. И это был эпос, стал очень успешным и очень известным и в России.
0: Еще один такой интересный момент – словацкие драматурги. «Заградник» — это особая статья, что касается российской советской сцены, потому что его «Соло для часов с боем» — один из незабываемых спектаклей, в котором играли действительно звезды МХАТа.
1: Это особая действительно статья, просто переломная, что случилось с пьесой Оскара Заградника. Можно сказать, он как бы пришел в то время, когда надо прийти, появился именно там, как, где надо было появиться. Огромный успех. В Советском Союзе еще это было в 76-м МХАТе. Постановщиками был Олег Ефремов и Анатолий Васильев. Играли звезды, они влюбились, они были в восторге, потому что это была пьеса очень такая человечная, говорила много людям. И там и сострадание, и любовь, и мечты, что только хочешь там в этой пьесе. Есть, что человека делает тоже человеком. Это перевел Юрий Айхенбаум. Его перевод постоянно играется, потому что интересно, не только МХАТовское было, спектакль, этих спектаклей было много по всей стране, и по сей день есть в настоящее время театр Моссовета с успехом, все еще с успехом играет «Соло для часов с боем» Заградника в постановке Павла Пархоменко. Пьеса живет. Все вспоминают МХАТовский спектакль, конечно, по сей день. Это мне нравится, между прочим, в России, что они умеют сделать такой хороший культ и автору, и спектаклю, и актерам, режиссеру. Это очень приятно, что уважают.
0: Был было в свое время много переводчиков, которые работали со словацкими авторами. Я бы хотела, чтобы вы остановились, может быть, на каком-то более значительном имени. Человек, который действительно был связан со Словакией, знал словацких писателей, словацкие произведения. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
1: Конечно, они все были знакомы со словацкими писателями, и с этой культурой у них была связь. Была такая Алла Машкова, она уже не среди нас, и она как бы попыталась сделать по-настоящему словакистику в Московском государственном университете. Она была профессором и создала такое общество друзей словацкой литературы, под себя взяла переводчиков. Несколько проектов у них было уже в начале 2000-х лет, в 2004-м. Они издали 2 поэтических сборника, где тоже были очень такие известные наши имена поэтические. Была такая переводчик Наталья Шведова, которая переводила, например, Валека. Это был ее
0: придворный поэт.
1: Можно сказать, но я бы сказала больше, он был ее сердцовый поэт или сердцовый король. Она была большой романтик. И она написала о нем и научную работу, свой докторский труд. Есть переводчица Людмила Широкова. Они все были в этом кругу Аллы Машковой.
0: Мы говорили о традициях. А вот что традиции, как Алла Машкова передала свое портфолио. Кто-то сейчас работает со словацкой литературой, или нам придется еще подождать какие-то новые открытия?
1: Есть молодежь. Обучение словацкого языка есть. Вот недавно со мной связывались молодые студентки, учатся на словакистике. Увидим, будут ли из них какие-то переводчики.

0: во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
1: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпатый Врх». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать. Написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала три романа. Сейчас я написала четвертый, готовлю его для издания.
0: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
1: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом», «Чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась. Очень быстро. Это и печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016. Мои пьесы, 6 пьес. Тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Коршак бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Пермь. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
0: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно. И я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
1: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 2017-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустоди Ариан. Анина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать.
2: Друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. Мы продолжаем программу, посвященную словацкой литературе. Вы услышите несколько фрагментов из программы, прозвучавшей в эфире в 2012 году. Мы посвятили ее творчеству словацкого драматурга Освальда Заградника.
3: Я имела счастье давно познакомиться с господином Заградником, поэтому знаю много интересных историй, связанных с ним. О том, как возник замысел написать соло для часов с боем, мне рассказал сам автор. Много-много лет назад, когда Заградник был совсем молодым человеком, он вместе со своим другом путешествовал по Италии и там совершенно случайно попал в дом для престарелых. Ему пришлось какое-то время ждать своего товарища в коридоре. А там на стене висел телефон. К нему подошла очень пожилая дама, жительница пансиона. Женщина была маленького роста, а телефон повесили довольно высоко. Она начала о чем-то оживленно говорить в трубку, но для продолжения разговора приходилось часто бросать монеты в соответствующую дырочку. Поэтому сухонькой старушке приходилось постоянно становиться на цыпочки, что для ее возраста и комплекции было весьма сложно. И вот этот бой, это преодоление трудности, это стремление вести нормальный образ жизни послужило для Заградника толчком для написания пьесы о стариках. Он никак тогда не мог предполагать, что пьеса «Соло для часов с боем» дала возможность продлить свою сценическую жизнь десяткам актеров, причем не только словацким, так как именно эта пьеса часто игралась за рубежом. Знаменитая и неповторимая Ольга Александровна Андровская в роли пани Конти выходила на мхатовскую сцену, уже будучи смертельно больной.
2: А вот что говорила о драматурге Заградники театровед Надя Линдовска.
4: Освальда Заградника, когда он стал драматургом известным, часто сравнивали с Чеховым. И действительно, надо сказать, что так как и Чехов, Освальд Заградник в своих пьесах избегает политику. Вот такие остро злободневные темы, на первый взгляд, это как будто его не касается. Его интересует притча о человеческом существовании, притча, история о человеке, которая могла произойти в любые времена. Это то, что повторяется. Это история о том, как человек мечтает жить, как он мечтает устроить свою жизнь, и как все это в быту складывается. Увы, как правило, обычно не складывается.
0: Господин Заградник, передо мной лежит книга, которая называется очень просто «Освальд Заградник. Соло для часов с боем». И в ней опубликованы одни из самых, наверное, главных ваших пьес. Когда вы получили эту книжку, какое ощущение было?
5: Ну, я был доволен, что вышло книжным видом мое творчество. Это было для меня, поразительно. Все эти пьесы, которые там находятся, были переведены 3 переводчиками. Один из самых лучших переводов, на мой взгляд, это перевод Юрия Эйхенвальда «Соло для часов с боем». Тот перевод, который потом сыгран на малой сцене МХАТа. Потом несколько пьес, которые перевела Виктория Каменская, игрались эти пьесы.
3: Дорогие друзья, я сейчас позволю прочитать себе одну из последних сцен пьесе Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Конти. «Ах, все бы отдала за цыганскую музыку!» Абель быстро встает, вынимает из шкафа граммофон. «Это нам проще простого!» Райнер. «Граммофон есть, сейчас будет им музыка!» Абель вынимает из шкафа пластинки, выбирает одну, ставит ее. «Ну, музыка, не подведи!» Раздаются первые медленные такты темпераментного чердаша. Конти отбивает такт, ее движения становятся по-цыгански выразительными. «Казино! Офицеры! Вино течет рекой!» Бросает своих куниц на спинку стула. Хмелик стремительным движением берет бокал, по-военному четко подходит к Конти и кланяется. «Разрешите представиться, поручик Хмелик!» Подает бокал Конти. Конти залпом выпивает. «Очень приятно, пан поручик!» Непринужденным движением бросает бокал через плечо, начинает танцевать с Хмеликом. Абель с восхищением следит за танцующими, подкручивает граммофон. «Браво!» Райнер встает со стула, берет бокал и подходит к танцующим. Хмелику: «Разрешите?» «Разумеется, пан капитан!» Райнер. Капитан Райнер. Конти: «Очень приятно, пан капитан!» Бросает бокал и продолжает танцевать. Великие старики, с именем которых был связан расцвет русского театра, Андровская, Грибов, Яншин, Пруткин и Станицын, танцевали на сцене МХАТа в пьесе словацкого драматурга «Заградника» под звуки зажигательного Чардаша Монти.
2: И на этом мы заканчиваем нашу передачу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Нэшнл. Словакия сегодня. Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
0: Президент Петер Пеллегрини поздравил Андреша Бака с избранием на пост президента Венгрии. Словакию и Венгрию связывают давние добрососедские отношения, общая история и прочные межличностные связи, основанные на взаимном уважении, доверии и открытом диалоге. Я убежден, что мы продолжим развивать сотрудничество на двустороннем уровне, а также в рамках Вышеградского объединения и Евросоюза, заявил президент Пеллегрини. Председатель парламента Рихард Раши принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Ясухиро Каваками. Стороны обсудили дальнейшее развитие словацко-японских отношений, укрепление межпарламентского сотрудничества и расширение экономических и инвестиционных связей между нашими странами. По словам Рихарда Раши, Словакия считает Японию одним из своих ключевых партнеров в Азии и заинтересована в дальнейшем углублении взаимного сотрудничества. В настоящее время в Словакии работают 76 японских компаний, в которых занято около 13 тысяч человек. Председатель Евросовета Антонио Кошта 25 августа начнет свой визит в страны-члены ЕС в Словакии. Цель его встреч с главами государств ЕС связана с подготовкой почвы для соглашения по 7-летнему бюджету Союза на период 2028-34 годов. По словам Кошты, бюджет, оцениваемый примерно в 2 триллиона евро, является одним из важнейших вопросов, по которым ЕС должен прийти к согласию в текущем году. Антонио Кошта заявил, что во время визитов в европейские столицы хочет лучше понять приоритеты лидеров стран-членов и представляемых ими граждан. В июне на территории Словакии находится под временной защитой 147 320 украинских граждан. По сравнению с маем этот показатель увеличился на 2040 человек. Словакия входит в группу стран-членов ЕС с наибольшим числом беженцев из Украины на душу населения. В конце июня в Словакии было зарегистрировано на 1000 жителей 27,2 человека из Украины, что является вторым по величине показателем в ЕС после Чехии – 35,8. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет всего 9,8 человека на 1000 жителей.
1: Тема дня.
2: В 2026 году исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых ярких представителей поэтического авангарда и лидера культурной жизни Словакии Ладислава Лацо Новомесского. В нашей стране в 1997 году было создано общество, которое носит его имя. Необходимо подчеркнуть, что главными целями общества Лацо Новомесского является не только сохранение и распространение наследия поэта, публициста, основателя многих словацких культурных, научных, образовательных и учебных учреждений, но и содействие междисциплинарному сотрудничеству между учеными, писателями и художниками, а также организация конференций и дискуссий по различным культурным и философским темам, поддержка исследований в области социальных наук. Общество издает журнал, присуждает стипендии, проводит конкурсы и выставки. Активно работают его клубы в Кошице, Трнаве, Сенице, Нитре, Привидзе и других городах. На днях общество Лацо Новомесского наградило почетной медалью за многолетний вклад в современную словацкую культуру одного из самых известных словацких писателей Петера Яруша. Творческая деятельность Яруша неоднократно отмечалась различными наградами. В 2025 году по случаю 85-летия ему была вручена специальная премия общественно-культурной организации «Матица Словацкая». Писателя наградили премиями Людовита Штура, министра культуры Словацкой Республики, Ассоциации словацких писателей, причем этот список далеко не полный.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что мы подготовили цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы пригласили гостью. Это Эва Малити-Франева, писательница-переводчица. Надеемся, что важная тема, связанная с литературой, переводами, заинтересует многих из вас. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию сюжет из

0: нашего архива. Вы услышите небольшой отрывок из беседы со словацким драматургом Освальдом Заградником. Может быть, кто-то из вас даже видел по телевидению его знаменитую пьесу «Соло для часов с боем». Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
0: Итак, друзья, сейчас вас ждет встреча с Эвой Малити-Франевой. Включаем запись.

0: как началось ваше литературное творчество? В свое время некоторые заканчивали вуз соответствующий, а некоторые занимались чем-то совсем другим, а потом пришли к литературе.
1: Писать нигде не учат.
0: В литературном институте в Москве?
1: Это правда. Нет, я не училась в литературном институте. Я училась в Москве в 70-е годы на ИСТФАКе Московского государственного университета на кафедре этнографии. Хорошая была учеба, прекрасные профессора, конечно, это были знатоки своей профессии. Ну и для меня была интересная учеба и тем, что сама страна, Советский Союз, там жило огромное количество разных наций, разных народов. Смотреть через эту призму, смотреть на эту страну было очень интересно и обогащающе. Так что я многое узнала, как-то свою жизнь, можно сказать, даже связала, сжила, можно сказать, с этой культурой, с этой страной. Я встретила там своего будущего супруга, он по происхождению осетин, и я начала потихоньку заниматься сперва переводом осетинского нардского эпоса. Это был первый такой книжный проект. И начала переводить кинокартины, фильмы, отличные фильмы. Михалков, Кончаловский, Шукшин, много-много других. Это была тоже прекрасная, замечательная школа. Постепенно от перевода я пришла и к литературе, и начала писать.
0: Хочу перекинуть такой мостик, потому что словацкую литературу и русскую литературу связывают долгие годы. Я бы хотела, чтобы вы, как историк, то же самое взглянули вот в это прошлое.
1: Вы имеете в виду, конечно, перевод словацкой литературы на русский, как это происходило. Да, это тоже интересная история перевода словацкой литературы в русской культуре. Мне так кажется, очень хорошо начать с самого Штура, Людовита Штура, которого философский труд «Славянство и мир будущего» пошел именно по линии русских славянофилов и как-то, можно сказать, расширялся по этой линии. Они его первые перевели. Людовит Штур свою работу, свой труд написал после революционных событий 48-го года, которые были для него и всех горящих за это народное дело. Они были разочарованы из всего, что произошло. И он в 1851 написал эту работу, написал ее на немецком. Он ее писал конкретно для журнала «Süddeutsche Zeitung», который выходил на немецком в Загребе и именно был посвящен всеславянской идеологии. Работа должна была выходить как серия статей в этом журнале, но печаталась ли, неизвестно, никто не знает. Потом она лежала у него, и он в 1855-м, за год до своей смерти, связался с священником посольства Русской империи в Вене, передал в Москву славянофилам эту рукопись на немецком Владимиру Ивановичу Ломанскому, который осуществил перевод, написал примечания к нему. Это уже было в 62-м году, и в 67-м на самом деле эта работа была издана в России вот под таким названием. Я сейчас прочитаю. Это было первое издание этой публикации в России. Было в 1867-м как основной труд к Славянскому съезду в Москве. И назывался «Славянство и мир будущего. Послание славян с берегов Дуная Людовита Штура. Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями Владимира Ломанского. Издание Императорского общества истории древности российских при Московском университете». Это было первое издание. И потом осуществилось еще второе издание в 1909 году. Это был уже историк, ученый Тимофей Флоринский. Он использовал тот же перевод Ломанского, но написал такое обстоятельное предисловие и свои примечания еще по поводу Словакии, словацкой культуры. Таким образом, как бы пошел в мир, по крайней мере, в славянской страны пошла эта рукопись, потому что Штур, естественно, хотел, чтобы его мысли услышали на Западе, что он хочет сказать. Он там высказался о славянских народах, о положительных, отрицательных качествах каждого из них, довольно критически высказался о Западе. Многие его мысли, можно сказать, очень актуальны и сегодня.
0: Я бы хотела, чтобы мы еще поговорили и о более позднем времени, что произошло потом.
1: В 20 веке что-то переводилось в первой половине 20 века. Во второй половине 20 века уже началось такое систематическое обращение к словацкой литературе. Начали переводить из словацкой литературы. Были такие основные, я бы сказала, переводчики, с моей точки зрения, кого я помню и с кем я тоже встречалась, консультировали со мной, например. Это был Олег Малевич в Петербурге. Надо сказать, что Олег Малевич или же Нина Шульгина, с которой я была очень хорошо знакома, она переводила мои вещи, они были в первую очередь богемистами, сосредоточены больше были на чешскую литературу. Для Олега Малевича это был Карел Чапек, Гаши. Кроме того, он переводил и наших поэтов. Это были, например, Войтех Кондро, Милан Руфус уже начался переводить в те времена, Михаил Худа или Любо Фелдек. Потом уже в 90-м году взялся за прозу Петер Андрушка «Избранное общество», у нас назывался роман «Лепши людья». Начался очень переводить именно Руфус, Милан Руфус. Есть тоже на 100 страниц антология для журнала «Нева», литературного журнала петербургского, где была поэзия, проза, эссе словацких авторов, которую он подготовил и перевел все эти вещи. Есенский, Швантнер, Карваш, Великовский, Душек, Лукач, Галямова, Гороу, Руфус, Тульчани и другие авторы.
0: Я, например, помню, в иностранной литературе тоже печатались словацкие авторы. Большим успехом пользовался роман «Тысячелетняя пчела». Это тоже, можно сказать, эпохальное произведение словацкого автора.
1: Конечно, уже Петер Ярош, его «Тысячелетняя пчела» была прекрасным романом, очень сильным. И это был эпос, стал очень успешным и очень известным и в России.
0: Еще один такой интересный момент – словацкие драматурги. «Загородник» — это особая статья, что касается российской советской сцены, потому что его «Соло для часов с боем» — один из незабываемых спектаклей, в котором играли действительно звезды МХАТа.
1: Это особая действительно статья, просто переломная, что случилось с пьесой Оскара Загородника. Можно сказать, он как бы пришел в то время, когда надо прийти, появился именно там, где надо было появиться. Огромный успех. В Советском Союзе еще это было в 76-м МХАТе. Постановщиками был Олег Ефремов и Анатолий Васильев. Играли звезды, они влюбились, они были в восторге, потому что это была пьеса очень такая человечная, говорила много людям. И там и сострадание, и любовь, и мечты, что только хочешь там в этой пьесе есть, что человека делает тоже человеком. Это перевел Юрий Айхенбаум, его перевод постоянно играется, потому что интересно, не только МХАТовское было, спектакль, этих спектаклей было много по всей стране, и по сей день есть в настоящее время театр Моссовета с успехом, все еще с успехом играет «Соло для часов с боем» Загородника в постановке Павла Пархоменко. Пьеса живет. Все вспоминают МХАТовский спектакль, конечно, по сей день. Это мне нравится, между прочим, в России, что они умеют сделать такой хороший культ и автору, и спектаклю, и актерам, режиссеру. Это очень приятно, что уважают.
0: Thank you. Было в свое время много переводчиков, которые работали со словацкими авторами. Я бы хотела, чтобы вы остановились, может быть, на каком-то более значительном имени. Человек, который действительно был связан со Словакией, знал словацких писателей, словацкие произведения. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
1: Конечно, они все были знакомы со словацкими писателями, и с этой культурой у них была связь. Была такая Алла Машкова, она уже не среди нас, и она как бы попыталась сделать по-настоящему словакистику в Московском государственном университете. Она была профессором и создала такое общество друзей словацкой литературы, под себя взяла переводчиков. Несколько проектов у них было уже в начале 2000-х лет, в 2004-м. Они издали 2 поэтических сборника, где тоже были очень такие известные наши имена поэтические. Была такая переводчик Наталья Шведова, которая переводила, например, Валека. Это был ее
0: придворный поэт.
1: Можно сказать, но я бы сказала больше, он был ее сердцовый поэт или сердцовый король. Она была большой романтик. И она написала о нем и научную работу, свой докторский труд. Есть переводчица Людмила Широкова. Они все были в этом кругу Аллы Машковой.
0: Мы говорили о традициях. А вот что традиции, как Алла Машкова передала свое портфолио. Кто-то сейчас работает со словацкой литературой, или нам придется еще подождать какие-то новые открытия?
1: Есть молодежь. Обучение словацкого языка есть. Вот недавно со мной связывались молодые студентки, учатся на словакистике. Увидим, будут ли из них какие-то переводчики.

0: во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
1: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпаты и Врх». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать, написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала три романа. Сейчас я написала четвертый, готовлю его для издания.
0: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
1: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом», «Чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась. Очень быстро. Это печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016. Мои пьесы, 6 пьес. Тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Коршак бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Пермь. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
0: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно. И я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
1: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 2017-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустоди Ариан. Анина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать.
2: Друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. Мы продолжаем программу, посвященную словацкой литературе. Вы услышите несколько фрагментов из программы, прозвучавшей в эфире в 2012 году. Мы посвятили ее творчеству словацкого драматурга Освальда Заградника.
3: Я имела счастье давно познакомиться с господином Заградником, поэтому знаю много интересных историй, связанных с ним. О том, как возник замысел написать соло для часов с боем, мне рассказал сам автор. много-много лет назад, когда Заградник был совсем молодым человеком, он вместе со своим другом путешествовал по Италии и там совершенно случайно попал в дом для престарелых. Ему пришлось какое-то время ждать своего товарища в коридоре. А там на стене висел телефон. К нему подошла очень пожилая дама, жительница пансиона. Женщина была маленького роста, а телефон повесили довольно высоко. Она начала о чем-то оживленно говорить в трубку, но для продолжения разговора приходилось часто бросать монеты в соответствующую дырочку. Поэтому сухонькой старушке приходилось постоянно становиться на цыпочки, что для ее возраста и комплекции было весьма сложно. И вот этот бой, это преодоление трудности, это стремление вести нормальный образ жизни послужило для Заградника толчком для написания пьесы о стариках. Он никак тогда не мог предполагать, что пьеса «Соло для часов с боем» дала возможность продлить свою сценическую жизнь десяткам актеров. Причем не только словацким, так как именно эта пьеса часто игралась за рубежом. Знаменитая и неповторимая Ольга Александровна Андровская в роли пани Конти выходила на мхатовскую сцену, уже будучи смертельно больной. А вот что говорила о драматурге Заградники театровед Надя Линдовска.
4: Освальда Заградника, когда он стал драматургом известным, часто сравнивали с Чеховым. И действительно, надо сказать, что так как и Чехов, Освальд Заградник в своих пьесах избегает политику. Вот такие остро-злободневные темы, на первый взгляд, это как будто его не касается. Его интересует притча о человеческом существовании, притча, история о человеке, которая могла произойти в любые времена. Это то, что повторяется. Это история о том, как человек мечтает жить, как он мечтает устроить свою жизнь, и как все это в быту складывается. Увы, как правило, обычно не складывается.
0: Господин Заградник, передо мной лежит книга, которая называется очень просто «Освальд Заградник. Соло для часов с боем». И в ней опубликованы одни из самых, наверное, главных ваших пьес. Когда вы получили эту книжку, какое ощущение было?
5: Ну, я был доволен, что вышло книжным видом мое творчество. Это было для меня, поразительно. Все эти пьесы, которые там находятся, были переведены 3 переводчиками. Один из самых лучших переводов, на мой взгляд, это перевод Юрия Эйхенвальда «Соло для часов с боем». Тот перевод, который потом сыгран на малой сцене МХАТа. Потом несколько пьес, которые перевела Виктория Каменская, игрались эти пьесы.
3: Дорогие друзья, я сейчас позволю прочитать себе одну из последних сцен пьесе Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Конти. «Ах, все бы отдала за цыганскую музыку!» Абель быстро встает, вынимает из шкафа граммофон. «Это нам проще простого!» Райнер. «Граммофон есть, сейчас будет и музыка!» Абель вынимает из шкафа пластинки, выбирает одну, ставит ее. «Ну, музыка, не подведи!» Раздаются первые медленные такты темпераментного чердаша. Конти отбивает такт, ее движения становятся по-цыгански выразительными. «Казино! Офицеры! Вино течет рекой!» Бросает своих куниц на спинку стула. Хмелик стремительным движением берет бокал, по-военному четко подходит к Конти и кланяется. «Разрешите представиться, поручик Хмелик!» Подает бокал Конти. Конти залпом выпивает. «Очень приятно, пан поручик!» Непринужденным движением бросает бокал через плечо, начинает танцевать с Хмеликом. Абель с восхищением следит за танцующими, подкручивает граммофон. «Браво!» Райнер встает со стула, берет бокал и подходит к танцующим. Хмелику: «Разрешите?» «Разумеется, пан капитан!» Райнер. Капитан Райнер. Конти: «Очень приятно, пан капитан!» Бросает бокал и продолжает танцевать. Великие старики, с именем которых был связан расцвет русского театра, Андровская, Грибов, Яншин, Пруткин и Станицын, танцевали на сцене МХАТа в пьесе словацкого драматурга Заградника под звуки зажигательного чардаша Монти.
2: И на этом мы заканчиваем нашу передачу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини поздравил Андреша Бака с избранием на пост президента Венгрии. Словакию и Венгрию связывают давние добрососедские отношения, общая история и прочные межличностные связи, основанные на взаимном уважении, доверии и открытом диалоге. Я убежден, что мы продолжим развивать сотрудничество на двустороннем уровне, а также в рамках Вышеградского объединения и Евросоюза, заявил президент Пеллегрини. Председатель парламента Рихард Раши принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Ясухиро Каваками. Стороны обсудили дальнейшее развитие словацко-японских отношений, укрепление межпарламентского сотрудничества и расширение экономических и инвестиционных связей между нашими странами. По словам Рихарда Раши, Словакия считает Японию одним из своих ключевых партнеров в Азии и заинтересована в дальнейшем углублении

0: Во время визитов в европейские столицы хочет лучше понять приоритеты лидеров стран-членов и представляемых ими граждан. В июне на территории Словакии находится под временной защитой 147 320 украинских граждан. По сравнению с маем этот показатель увеличился на 2040 человек. Словакия входит в группу стран-членов ЕС с наибольшим числом беженцев из Украины на душу населения. В конце июня в Словакии было зарегистрировано на 1000 жителей 27,2 человека из Украины, что является вторым по величине показателем в ЕС после Чехии – 35,8. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет всего 9,8 человека на 1000 жителей.
1: Тема дня.
2: В 2026 году исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых ярких представителей поэтического авангарда и лидера культурной жизни Словакии Владислава Лаца Новомесского. В нашей стране в 1997 году было создано общество, которое носит его имя. Необходимо подчеркнуть, что главными целями общества Лаца Новомесского является не только сохранение и распространение наследия поэта, публициста, основателя многих словацких культурных, научных, образовательных и учебных учреждений, но и содействие междисциплинарному сотрудничеству между учеными, писателями и художниками, а также организация конференций и дискуссий по различным культурным и философским темам, поддержка исследований в области социальных наук. Общество издает журнал, присуждает стипендии, проводит конкурсы и выставки. Активно работают его клубы в Кошице, Трнаве, Сенице, Нитре, Привидзе и других городах. На днях общество Лаца Новомесского наградило почетной медалью за многолетний вклад в современную словацкую культуру одного из самых известных словацких писателей Петера Яруша. Творческая деятельность Яруша неоднократно отмечалась различными наградами. В 2025 году по случаю 85-летия ему была вручена специальная премия общественно-культурной организации «Матица Словацкая». Писателя наградили премиями Людовита Штура, министра культуры Словацкой Республики, Ассоциации словацких писателей, причем этот список далеко не полный.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что мы подготовили цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы пригласили гостью. Это Эва Малити-Франева, писательница-переводчица. Надеемся, что важная тема, связанная с литературой, переводами, заинтересует многих из вас. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию сюжет из нашего архива. Вы услышите небольшой отрывок из беседы со словацким драматургом Освальдом Заградником. Может быть, кто-то из вас даже видел по телевидению его знаменитую пьесу «Соло для часов с боем». Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
3: Итак, друзья, сейчас вас ждет встреча с Эвой Малити-Франевой. Включаем запись.

0: как началось ваше литературное творчество? В свое время некоторые заканчивали вуз соответствующий, а некоторые занимались чем-то совсем другим, а потом пришли к литературе.
1: Писать нигде не учат.
0: В литературном институте в Москве?
1: Это правда. Нет, я не училась в литературном институте. Я училась в Москве в 70-е годы на ИСТФАКе Московского государственного университета на кафедре этнографии. Хорошая была учеба, прекрасные профессора, конечно, это были знатоки своей профессии. Ну и для меня была интересная учеба и тем, что сама страна, Советский Союз, там жило огромное количество разных наций, разных народов. Смотреть через эту призму, смотреть на эту страну было очень интересно и обогащающе. Так что я многое узнала, как-то свою жизнь

0: можно сказать, даже связала, сжила, можно сказать, с этой культурой, с этой страной. Я встретила там своего будущего супруга, он по происхождению осетин, и я начала потихоньку заниматься сперва переводом осетинского нардского эпоса, это был первый такой книжный проект, и начала переводить кинокартины, фильмы, отличные фильмы. Михалков, Кончаловский, Шукшин, много-много других. Это была тоже прекрасная, замечательная школа. Постепенно от перевода я пришла и к литературе, и начала писать.
1: Хочу перекинуть такой мостик, потому что словацкую литературу и русскую литературу связывают долгие годы. Я бы хотела, чтобы вы, как историк, то же самое взглянули вот в это прошлое.
0: Вы имеете в виду, конечно, перевод словацкой литературы на русский, как это происходило. Да, это тоже интересная история перевода словацкой литературы в русской культуре. Мне так кажется, очень хорошо начать с самого Штура, Людовита Штура, которого философский труд «Славянство и мир будущего» пошел именно по линии русских славянофилов и как-то, можно сказать, расширялся по этой линии. Они его первые перевели. Людовит Штур свою работу, свой труд написал после революционных событий 48-го года, которые были для него и всех горящих за это народное дело. Они были разочарованы из всего, что произошло. И он в 1851-м написал эту работу, написал ее на немецком. Он ее писал конкретно для журнала «Süddeutsche Zeitung», который выходил на немецком в Загребе и именно был посвящен всеславянской идеологии. Работа должна была выходить как серия статей в этом журнале, но печаталась ли, неизвестно, никто не знает. Потом она лежала у него, и он в 1855-м, за год до своей смерти, связался с священником посольства Русской империи в Вене, передал в Москву славянофилам эту рукопись на немецком Владимиру Ивановичу Ломанскому, который осуществил перевод, написал примечания к нему. Это уже было в 1862 году, и в 1867 на самом деле эта работа была издана в России вот под таким названием. Я сейчас прочитаю. Это было первое издание этой публикации в России. Было в 1867 как основной труд к Славянскому съезду в Москве. И назывался «Славянство и мир будущего. Послание славян с берегов Дуная Людовита Штура. Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями Владимира Ломанского. Издание Императорского общества истории и древности российских при Московском университете». Это было первое издание. И потом осуществилось еще второе издание в 1909 году. Это был уже историк, ученый Тимофей Флоринский. Он использовал тот же перевод Ломанского, но написал такое обстоятельное предисловие и свои примечания еще по поводу Словакии, словацкой культуры. Таким образом, как бы пошел в мир, по крайней мере, в славянской страны пошла эта рукопись, потому что Штур, естественно, хотел, чтобы его мысли услышали на Западе, что он хочет сказать. Он там высказался о славянских народах, о положительных, отрицательных качествах каждого из них, довольно критически высказался о Западе. Многие его мысли, можно сказать, очень актуальны и сегодня.
1: Я бы хотела, чтобы мы еще поговорили и о более позднем времени, что произошло потом.
0: В 20 веке что-то переводилось в первой половине 20 века. Во второй половине 20 века уже началось такое систематическое обращение к словацкой литературе. Начали переводить из словацкой литературы. были такие основные, я бы сказала, переводчики, с моей точки зрения, кого я помню и с кем я тоже встречалась, консультировали со мной, например. Это был Олег Малевич в Петербурге. Надо сказать, что Олег Малевич или же Нина Шульгина, с которой я была очень хорошо знакома, она переводила мои вещи, они были в первую очередь богемистами, сосредоточены больше были на чешскую литературу. Для Олега Малевича это был Карел Чапек, Гаши. Кроме того, он переводил и наших поэтов. Это были, например, Войтех Кондро, Милан Руфус уже начался переводить в те времена, Михаил Худа или Любо Фелдек. Потом уже в 90-м году взялся за прозу Петер Андрушка, «Избранное общество», у нас назывался роман «Лепши людя». Начался очень переводить именно Руфус, Милан Руфус. Есть тоже на 100 страниц антология для журнала «Нева», литературного журнала петербургского, где была поэзия, проза, эссе словацких авторов, которую он подготовил и перевел все эти вещи. Есенский, Швантнер, Карваш, Великовский, Душек, Лукач, Галямова, Гороу, Руфус, Тульчани и другие авторы.
1: Я, например, помню, в иностранной литературе тоже печатались словацкие авторы. Большим успехом пользовался роман «Тысячелетняя пчела». Это тоже, можно сказать, эпохальное произведение словацкого автора.
0: Конечно, уже Петер Ярош, его «Тысячелетняя пчела» была прекрасным романом, очень сильным. И это был эпос, стал очень успешным и очень известным и в России.
1: Еще один такой интересный момент – словацкие драматурги. «Заградник» — это особая статья, что касается российской советской сцены, потому что его «Соло для часов с боем» — один из незабываемых спектаклей, в котором играли действительно звезды МХАТа.
0: Это особая действительно статья, просто переломная, что случилось с пьесой Оскара Заградника. Можно сказать, он как бы пришел в то время, когда надо прийти, и появился именно там, как, где надо было появиться. Огромный успех. В Советском Союзе еще это было в 76-м МХАТе. Постановщиками был Олег Ефремов и Анатолий Васильев. Играли звезды, они влюбились, они были в восторге, потому что это была пьеса очень такая человечная, говорила много людям. И там и сострадание, и любовь, и мечты, что только хочешь там в этой пьесе. Есть, что человека делает тоже человека. Это перевел Юрий Айхенбаум. Его перевод постоянно играется, потому что интересно, не только МХАТовское было спектакль, этих спектаклей было много по всей стране, и по сей день есть в настоящее время театр Моссовета с успехом, все еще с успехом играет «Соло для часов с боем» Заградника в постановке Павла Пархоменко. Пьеса живет. Все вспоминают МХАТовские спектакли, конечно, по сей день. Это мне нравится, между прочим, в России, что они умеют сделать такой хороший культ и автору, и спектаклю, и актерам, режиссеру. Это очень приятно, что уважают.
1: Было в свое время много переводчиков, которые работали со словацкими авторами. Я бы хотела, чтобы вы остановились, может быть, на каком-то более значительном имени. Человек, который действительно был связан со Словакией, знал словацких писателей, словацкие произведения. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
0: Конечно, они все были знакомы со словацкими писателями, и с этой культурой у них была связь. Была такая Алла Машкова, она уже не среди нас. И она как бы попыталась сделать по-настоящему словакистику. В Московском государственном университете она была профессором и создала такое общество друзей словацкой литературы. Под себя взяла переводчиков. Несколько проектов у них было уже в начале 2000-х лет, в 2004-м. Они издали 2 поэтических сборника, где тоже были очень такие известные наши имена поэтические. Была такая переводчик Наталья Шведова, которая переводила Например, Валека, это был ее
1: придворный поэт.
0: Можно сказать, но я бы сказала больше, он был ее сердцовый поэт или сердцовый король. Она была большой романтик, и она написала о нем и научную работу, свой докторский труд. Есть переводчица Людмила Широкова. Они все были в этом кругу Аллы Машковой.
1: Мы говорили о традициях. А вот что традиции, как Алла Машкова передала свое портфолио. Кто-то сейчас работает со словацкой литературой, или нам придется еще подождать какие-то новые открытия?
0: Есть молодежь. Обучение словацкого языка есть. Вот недавно со мной связывались молодые студентки, учатся на словакистике. Увидим, будут ли из них какие-то переводчики.

0: во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
1: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпатый Врх». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать. Написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала три романа. Сейчас я написала четвертый, готовлю его для издания.
0: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
1: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом, чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина очень хорошо. Книга сразу разошлась очень быстро. Это печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016-м. Мои пьесы, 6 пьес, тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Коршах бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Пермь. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
0: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно. И я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
1: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 2017-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустоди Ариан. Анина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать.
2: Друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. Мы продолжаем программу, посвященную словацкой литературе. Вы услышите несколько фрагментов из программы, прозвучавшей в эфире в 2012 году. Мы посвятили ее творчеству словацкого драматурга Освальда Заградника.
3: Я имела счастье давно познакомиться с господином Заградником, поэтому знаю много интересных историй, связанных с ним. О том, как возник замысел написать соло для часов с боем, мне рассказал сам автор. Много-много лет назад, когда Заградник был совсем молодым человеком, он вместе со своим другом путешествовал по Италии и там совершенно случайно попал в дом для престарелых. Ему пришлось какое-то время ждать своего товарища в коридоре. А там на стене висел телефон. К нему подошла очень пожилая дама, жительница пансиона. Женщина была маленького роста, а телефон повесили довольно высоко. Она начала о чем-то оживленно говорить в трубку, но для продолжения разговора приходилось часто бросать монеты в соответствующую дырочку. Поэтому сухонькой старушке приходилось постоянно становиться на цыпочки, что для ее возраста и комплекции было весьма сложно. И вот этот бой, это преодоление трудности, это стремление вести нормальный образ жизни послужило для Заградника толчком для написания пьесы о стариках. Он никак тогда не мог предполагать, что пьеса «Соло для часов с боем» дала возможность продлить свою сценическую жизнь десяткам актеров, причем не только словацким, так как именно эта пьеса часто игралась за рубежом. Знаменитая и неповторимая Ольга Александровна Андровская в роли пани Конти выходила на мхатовскую сцену, уже будучи смертельно больной.
2: А вот что говорила о драматурге Заградники театровед Надя Линдовска.
4: Освальда Заградника, когда он стал драматургом известным, часто сравнивали с Чеховым. И действительно, надо сказать, что так как и Чехов, Освальд Заградник в своих пьесах избегает политику. Вот такие остро-злободневные темы, на первый взгляд, это как будто его не касается. Его интересует притча о человеческом существовании, притча, история о человеке, которая могла произойти в любые времена. Это то, что повторяется. Это история о том, как человек мечтает жить, как он мечтает устроить свою жизнь, и как все это в быту складывается. Увы, как правило, обычно не складывается.
0: Господин Заградник, передо мной лежит книга, которая называется очень просто «Освальд Заградник. Соло для часов с боем». И в ней опубликованы одни из самых, наверное, главных ваших пьес. Когда вы получили эту книжку, какое ощущение было?
5: Ну, я был доволен, что вышло книжным видом мое творчество. Это было для меня, поразительно. Все эти пьесы, которые там находятся, были переведены тремя переводчиками. Один из самых лучших переводов, на мой взгляд, это перевод Юрия Эйхенвайда «Соло для часов с боем». Тот перевод, который потом сыгран на малой сцене МХАТа. Потом несколько пьес, которые перевела Виктория Каменская. Игрались эти пьесы.
3: Дорогие друзья, я сейчас позволю прочитать себе одну из последних сцен пьесе Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Конти. «Ах, все бы отдала за цыганскую музыку!» Абель быстро встает, вынимает из шкафа граммофон. «Это нам проще простого!» Райнер. «Граммофон есть, сейчас будет и музыка!» Абель вынимает из шкафа пластинки, выбирает одну, ставит ее. «Ну, музыка, не подведи!» Раздаются первые медленные такты темпераментного чердаша. Конти отбивает такт, ее движения становятся по-цыгански выразительными. «Казино! Офицеры! Вино течет рекой!» Бросает своих куниц на спинку стула. Хмелик стремительным движением берет бокал, по-военному четко подходит к Конти и кланяется. «Разрешите представиться, поручик Хмелик!» Подает бокал Конти. Конти залпом выпивает. «Очень приятно, пан поручик!» Непринужденным движением бросает бокал через плечо, начинает танцевать с Хмеликом. Абель с восхищением следит за танцующими, подкручивает граммофон. «Браво!» Райнер встает со стула, берет бокал и подходит к танцующим. Хмелику: «Разрешите?» «Разумеется, пан капитан!» Райнер. Капитан Райнер. Конти: «Очень приятно, пан капитан!» Бросает бокал и продолжает танцевать. Великие старики, с именем которых был связан расцвет русского театра, Андровская, Грибов, Яншин, Пруткин и Станицын, танцевали на сцене МХАТа в пьесе словацкого драматурга «Заградника» под звуки зажигательного Чардаша Монти.
2: И на этом мы заканчиваем нашу передачу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Анализ, проведенный Управлением национальной безопасности, подтвердил наличие российских компонентов в спорных камерах радаров для контроля дорожного движения. В случае ввода в эксплуатацию камеры могут представлять угрозу безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эшток. Компания «Сайтрон», которая заверяла ведомство и общественность, что камеры безопасны и ни одна из их деталей не поступает из стран, находящихся под санкциями, больше не будет сотрудничать по проекту, а в министерстве будет установлена персональная ответственность. Словацкая республика поддержит очередные 11 проектов словацких субъектов предпринимательства на сумму более 1 400 000 евро, что будет способствовать устойчивому развитию, внедрению современных технологий и укреплению местной экономики в 10 странах-партнерах программы «Словакайт». Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, утвердивший выделение субсидий на проекты в рамках программы делового партнерства в рамках конкурса Словацкого агентства международного сотрудничества в целях развития. Команда словацких пожарных продолжает выполнять свои задачи во французском департаменте Жеронда. Как сообщила пожарно-спасательная служба, группа ежедневно получает информацию о текущей ситуации, после чего и назначается оперативный сектор. Главная задача – поиск и тщательное устранение скрытых очагов сгорания, которые могут привести к повторному возникновению пожара. Работа словацкой команды получила очень позитивную оценку со стороны Франции. Словакия пережила самое значительное солнечное затмение за последние 27 лет. Прошлым вечером Луна закрыла большую часть солнечного диска на западе страны. На востоке затмение было менее выраженным. Это явление также привлекло внимание людей к совместным наблюдениям. В возрасте 94 лет скончалась этнограф, исполнительница народных песен и радиоредактор Дарина Лощакова. Глубокую скорбь по поводу этого известия выразил президент Петер Пеллегрини. По его словам, Лощакова была одной из самых выдающихся фигур словацкого фольклора и народной культуры. Ее пение сопровождало целое поколение,

0: Следует помнить, что феномен подростковой преступности не будет решен одними лишь репрессиями, заявил Жиленко. Эмма Заплеталова стала чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме она одержала победу со временем 52,91 секунды и подтвердила свой лидерский статус в мировом рейтинге этого года. С преимуществом 42 секунды она завоевала для Словакии вторую золотую медаль чемпионата Европы в эпоху независимости.
1: Тема дня.
0: По словам фермеров, урожай в этом году будет слабее, чем в предыдущие годы. Главная причина – засуха. Однако, по мнению вице-президента Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмила Маха, это пока не должно повлиять на цены на продукты питания. Остается вопрос, насколько вырастут цены в следующем году. Рост цен на продукты питания в этом году прекратился. В июне цены даже упали более чем на 1%. Словаки платят меньше за яблоки, куриные грудки, ветчину или молочные продукты, такие как, например, сыр Эдам. Представитель фермерского сообщества уверяет, что в этом году ситуация не изменится. «Я не предвижу проблем с ценами на продукты питания к концу года, чтобы они резко выросли. Мы же не закрытый остров», – заявил Эмил Маха. Цены на такие товары, как пшеница, кукуруза или масличные культуры, определяются на мировых и европейских рынках. Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы они не должны измениться, считает аналитик. Большинство рисков уже учтены в цене. Это означает, что засуха, эль-ниньо и то, что, по-видимому, влияет на цены и объясняет их рост, мы все это уже приняли во внимание, пояснил аналитик XTB Ондрей Грегуш. Таким образом, цены на продукты питания в магазинах также не должны измениться. Однако, по мнению производителей продуктов питания, в этом году могут подорожать молочные продукты. Мы ожидаем, что к концу года цены на молочные продукты могут вырасти умеренными темпами. Особенно с учетом цен на сырье, которые сейчас растут, заявила президент продовольственной палаты Словакии Яна Венхартова. По словам главы пищевой промышленности, в следующем году ситуация будет иной. Цены могут быть обусловлены глобальными факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к росту цен на удобрения и энергоносители. Экологическая обстановка в Словакии также окажет влияние. Не будем забывать о повышении минимальной заработной платы. Если не будет соглашения между социальными партнерами, оно начнет действовать автоматически. То есть произойдет повышение минимальной зарплаты, что, конечно же, отразится на стоимости рабочей силы. И мы увидим, как будут развиваться цены на энергоносители, добавила Венхартова. Продавцы продуктов питания ожидают, что цены могут вырасти на все виды продуктов. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В июле в историческом парке в селе Долнокрупа прошел 8-й международный фестиваль «Лестиваль», вдохновленный миром сказок Добшинского. Заглянули туда, и мы о чем расскажем сегодня. А Ирена Горожанкина и ее респондентка представят свое видение восточнославянского города Кошице. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Всего в 10 километрах к северу от Трнавы на юго-западе Словакии находится село Долнокрупа, гордостью которого является классицистический замок рода Бруншвиков. Здание, построенное в 90-х годах 18 века, расположено на месте старого замка на краю обширного английского парка площадью 17 гектаров с редкими деревьями. Весь объект является одним из важнейших памятников классицизма в Словакии. В одни из июльских выходных английский парк в Долнокрупе превратился в место, полное фантазии, приключений и семейного отдыха. Здесь прошел фестиваль под названием «Лестиваль». Почему именно здесь, отчего так называется, и вообще подробностями о мероприятии с нами поделилась организатор Никола Гергели.
2: Находимся в моей родной дедине Долнокрупа.
3: Мы находимся в моем родном селе Долнокрупа, где я вырастала, прямо в историческом парке, площадь которого составляет 17 гектаров. Когда-то здесь, в усадьбе, жили семьи Бруншвиков и Хотеков. У Людвига ван Бетховена здесь был собственный домик. Фестиваль называется «Лестиваль», потому что мы находимся в парке и в лесу, поэтому мне было гораздо проще придумать для него название. Мы обратились к славянству, славянской мифологии. «Лестиваль», наверное, связан прежде всего с воображением. Речь идет о славянских мифических существах, феях,

0: драконах. Мы также во многом черпали вдохновение из произведений собирателя словацких сказок Павла Добшинского, у которого неисчерпаемый арсенал историй. Так что 8-й год подряд мы все еще можем черпать вдохновение у этого прекрасного автора. А в прошлом году, на 7-м фестивале, нас почтили своим присутствием прямые потомки Добшинского. Это был огромный подарок для меня. Они приехали для этого из Эстонии.
1: Фестиваль проводился в этом году уже в 8-й раз. И каждый год у него была своя главная тема, что стало основным лейтмотивом 8-го листеваля.
0: В этом году мы решили больше обратиться к славянской мифологии. И здесь представлены 4 разных мира – водный, небесный, речной и теневой. Равновесие между этими мирами будет поддерживать существо света – светлоносец. У нас есть команда замечательных художников по костюмам, которые подготовили самые разные костюмы для различных мифических персонажей. Мероприятие проходит на нескольких сценах, будет звучать много музыки. В том числе выступят группы «Коларовцы», «Латрино Кубано» или же «Вероника Рабада», которая записала знаменитые «Песни к сказкам». Будут разные актеры и артисты. Будет представлена словацкая гастрономия, работа ремесленников. Будем читать сказки. В этот раз к нам приехал верблюд из Германии. Его, вернее ее, зовут Кармелита. Она забавляет наших посетителей.
1: Правда, надо уточнить, что верблюд был не настоящий, но даже на расстоянии нескольких метров это было практически невозможно отличить. Разве что вел себя этот верблюд несколько странно. Вот и на мой микрофон пытался что-то сказать. Кстати, о гостях из-за рубежа. Благодаря участию гостей из-за рубежа фестиваль приобрел уже международный характер.
0: Да, мы очень этому рады. В этом году к нам приехали артисты из Италии, Венгрии, Чехии и Германии. В частности, итальянский театр «Нина Театр», канатоходцы «Шустр Юля» из Германии или оригинальный деревянный цирк «Барбар» из Чешской Республики.
1: Из-за рубежа также прибыла коллекция из 12 семейных деревянных настольных игр из Венгрии, подходящих для всех поколений. Среди визуальных достопримечательностей назовем трехметровые ходячие деревья из сказок Добшинского, речных дев в переносном аквариуме и тематическую пещеру со светодиодной неоновой подсветкой.
2: Samozrejme, sú to rozprávkové bytosti, najmä teda toho Dobšinského a slovanskej mytológie.
0: Конечно, это сказочные существа, особенно известные нам из славянской мифологии, благодаря Добшинскому. Например, есть женщина-единорог или фея пузырей, сказочные персонажи, длинный, широкий, которые весь день ищут зоркого, но не могут его найти. А еще есть Янко Грашко, с которым дети могут катать по всему парку горошины. А он пытается закопать эти огромные горошины по всему историческому парку.
1: В течение дня в парке проходили сказочные шествия к величественной 180-летней секвойе. А вечером состоялась кульминация популярного марша светлячков в сопровождении барабанщиков тукамба. Посетители могли повстречаться с духом воды в исполнении словацкого мима Мирослава Каспржика, клоунами из театра «Комика» и танцующей феей «Русалкой».
2: Маме детское подиум у лесной виллы, маме ту главное подиум.
0: У нас есть детская сцена лесной феи, главная сцена, где проходят различные выступления, водная сцена, где авторы книг читают свои произведения. В конце парка у старой секвойи проходит дискуссия на различные темы. Будь то воспитание детей, образ жизни или здоровье, с участием учителей и врачей. Мне нравится, что мы могли открыть фестиваль семьям с младенцами. Для них организован тихий уголок с детскими кроватками. Там так тихо, что дети могут хорошо выспаться.
1: А те, кто приходил на фестиваль, встречала средневековая музыка в исполнении Роберта Жилика и Эмарии Жиликовой-Мандаковой из Маймировца, из музыкального объединения «Музикантико Словаку».

0: Áno, hráme aj starú hudbu. Hudbu trubadúrov, minnesängerov, aj renesančnú, aj barokovú, aj gajdošskú.
1: Да, мы исполняем и старинную музыку. Музыку трубадуров, мини-зингеров, музыку эпохи Возрождения, барокко, музыку для волынки, народную музыку, современную музыку, а также музыку, которая считается самобытной, музыку жителей равнин и горных долин. Из инструментов, на которых мы играем, это прежде всего свирели и струнные, типичные для словацкой музыки. Вот это, например, совсем не словацкий щипковый инструмент, никель-арфа, но мы исполняем на нем словацкие народные песни в чисто нашей интерпретации. Ведь в них тоже есть старинная нотация, например, лидийский лад или гуральский лад, который был здесь широко распространен. Он типичен для этого инструмента. Инструмент не имеет ничего общего ни с никелем, ни с арфой. Он напоминает наши словацкие струнные народные музыкальные инструменты – скрипки, альты, виолончели. Так что на этом инструменте можно исполнять не только средневековую, но и нашу музыку.

0: Но вернемся к разговору с Николой Гергели. Как вообще моей собеседнице пришла в голову мысль организовать фэнтези-фестиваль?
1: Я
2: работаю с детьми в детском саду уже 12 лет, так что это было скорее интуитивное решение. Но, конечно, без поддержки друзей ничего бы не было. Мы подумали, а почему бы нам не организовать сказочный фестиваль? Причем мы вообще не знали, что такое фестиваль, как его подготовить. Можете себе представить, каким был наш первый год. Но все получилось. Действительно, все было замечательно. Мы ожидали, что к нам приедут максимум человек 200 из нашего села. А получилось, что уже на первый фестиваль к нам приехала, можно сказать, вся Словакия. 6000 человек. У нас тогда даже не было билетов. Мы ставили на руки и лбы штампы с единорогами. И с тех пор мы сказали себе, значит, это имеет смысл. Неужели эта тема еще не открыта? Мы, кстати, единственный фэнтези-фестиваль в Словакии.
0: Как говорится, глаза боятся, руки делают. И в этом году фестиваль прошел уже 8-й раз, что само по себе говорит об успехе мероприятия. Если в первый год его посетило 6 тысяч человек, то в последующие годы число посетителей перевалило за 10 тысяч.
2: Да, нам даже удалось подготовить мероприятие в год коронавирусной эпидемии. Правда, получить разрешительную печать мы смогли всего за день предполагаемого проведения фестиваля. Нам сказали, да, вы можете организовать фестиваль в этом году, но только для 1000 человек. Но это уже было нереально. Поэтому мы стали готовиться к следующему году. Так что, за исключением одного года, когда никто не мог проводить фестивали, это до сих пор остается нашим любимым занятием.
0: Ну что ж, в том, что фестиваль стал популярным у людей, мы смогли убедиться уже в первые часы первого дня. А всего он проводился в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. Поскольку в этот раз у наших слушателей не было времени приехать на фестиваль в Долную Крупу, ну, мы можем пригласить тех, кто будет в Словакии на 9-й фестиваль.
1: Ано, самозрейме, позывам вас на 9-й рочник фестивалу.
2: Да, конечно, я приглашаю всех на 9-й ежегодный фестиваль «Фестиваль», который состоится 17 июля 2027 года. Он будет длиться всего один день, потому что мы решили тщательно подготовиться к 10-му, юбилейному, самому прекрасному году. Ведь мы будем отмечать не только десятилетие нашего фестиваля, но и 110-летие со дня рождения Павла Добшинского. Так что это будет просто замечательно. Мы с нетерпением ждем этого.
0: Еще хотелось бы отметить, что организатор фестиваля также продолжает традицию солидарности. Как и в предыдущие годы, они предоставили билеты детским домам и впервые центрам для пожилых людей и детским садам, чтобы все поколения могли насладиться атмосферой сказочного фестиваля.
3: Все стихло, звлажно, прыг.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в восточнославянскую метрополию, город Кошице.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас посетить удивительный город, который уютно расположился у подножия массива Черная гора на берегах реки Горнат. Это второй по величине город Словакии, и называется он Кошице. На протяжении веков этому городу была отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. Возраст Кошице насчитывает около 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Первое письменное упоминание о поселении на месте Кошице относится к XII веку. А в 1369 году Кошице, который в то время уже был королевским городом, получил право первым в Европе пользоваться своим собственным гербом. В средние века город был вторым по значению в венгерском государстве. Наибольший расцвет Кошице наступил в 15 столетии, когда он стал центром торговли и ремесел. И уже в наше время в ходе строительных работ было найдено около 3000 золотых монет 15-17 веков из 81 страны, что, несомненно, свидетельствует о роли города как крупного торгового центра. Как и для большинства городов Восточной Словакии, для Кошице характерна длинная площадь с костелом в центре. Здесь она протянулась на 1 километр и напоминает широкую улицу, вдоль которой собраны многочисленные достопримечательности. И вот сегодня, прогуливаясь по центру города, невозможно не заметить, насколько богата и многогранна история Кошице. Главная улица – это фактически архитектурный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть великолепные готические шпили, барочные фасады и здания XIII-XVII веков, дошедшие до наших дней практически без изменений. Главная архитектурная доминанта центра – собор Святой Альжбеты. Это не просто красивое здание, а крупнейший готический собор во всей Словакии, который по праву считается символом и гордостью местных жителей. Построенный в готическом стиле, он обладает особой магией. Работы над сооружением собора, начавшиеся в 1380 году, проводились на средства торговцев солью и продолжались около столетия. Красота собора не ограничивается его внешностью. Внутреннее убранство поражает воображение, роскошные алтари, украшенные деревянными фигурами Девы Марии, а также уникальная средневековая живопись, которую можно рассматривать бесконечно. Поднявшись на самую высокую башню собора, высота которой составляет 60 метров, посетители смогут насладиться великолепным панорамным видом на весь город.

0: На главной площади, на которую выходят фасады мещанских домов Средневековья, можно найти много зданий с богатой историей. Например, Ливочский дом. Говорят, он был построен на средства жителей города Ливоча. И каждый, кто приезжал в Кошице из этого города, при наличии подтверждающих документов, мог жить в этом доме совершенно бесплатно. А другое изящное здание называется «Дом бедняка». Впрочем, бедняка с протянутой рукой можно увидеть на его крыше. Согласно легенде, это, так сказать, нищий, прося милостыню, насобирал денег на очень неплохой коттедж в центре Кошицы и даже увековечил себя наверху здания. Каждый работает как может. Важен результат. Интересно, удалось бы ли это ему сейчас? Кошице – дружелюбный и комфортный город, который всегда рад гостям из разных уголков мира. Уютные кафе и булочные наполняют улицы ароматом свежей выпечки, а насыщенная культурная жизнь предлагает гостям множество фестивалей, театров и выставок. На одном из фестивалей побывала и народный мастер из Минска Елена.
1: Кошице – удивительно красивый город. Это можно прочитать в любом справочнике. Я бы хотела сказать просто то, как видят Кошице, допустим, мастера. Мы ездим очень много и видим города с другой точки зрения. И анализируем вот эту красоту немножко иначе, чем обычные туристы. И на мой взгляд, вот люди, которые живут в этом городе, да, и которые выросли среди этой красоты, и потом мы приезжаем к ним со своими работами, вот их оценка наших работ, допустим, мне, например, крайне важна, потому что одно дело, когда человек вырос вот в такой урбанистической среде и не привык видеть красивые вещи. Другое дело, когда человек вырос в таком красивом историческом городе с многовековой историей, где каждая улица просто потрясает. Это услышать похвалу от жителей такого города, это особенно приятно. Это всегда приятно. А словаки, они на редкость доброжелательны в этом плане. Они всегда подходят, чтобы просто сказать спасибо, что вы к ним приехали. Просто поблагодарить за то, что у вас такие замечательные работы. Это окрыляет, это помогает нашему творчеству. Помогает нам работать. И вот Кошице в этом отношении очень такой показательный. Был город очень красивый. Мы были там в мае. Это было, во-первых, чудесное цветение всего. Во-вторых, прекрасная погода. Потом мы попали еще на парад старинных автомобилей. Я уже не говорю об архитектуре города, о мозаичной крыше необыкновенной красоты просто вот Елизаветинского собора этого просто вот уже. И о многих памятниках архитектуры, которые я вообще обожаю модерн. И вот там так много осталось модерна, так, вот эти все внутренние дворики, даже фонарные столбы, они все изумительно красивы. То есть ты вот окунаешься в такую сказку, и тебе хорошо, ты хочешь туда вернуться, потому что это очень здорово, это очень красиво. Ну, ты хочешь работать, ты хочешь, опять-таки, делиться своими вот впечатлениями, своими этим самым. И ты получаешь толчок для дальнейшего творчества, потому что ты подпитываешься вот такими городами, ты подпитываешься, это место силы.
0: Если будете в Восточной Словакии, то обязательно загляните и прогуляйтесь по мощенным улочкам средневекового Кошице, где прошлое оживает на каждом шагу. Здесь вас окружат старинные здания, возведенные в готическом, ренессансном и барочном стилях, каждая из которых может поведать свою уникальную историю или древнюю легенду, которая запомнится вам на всю жизнь.
2: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем нашу программу. С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горожанкина и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Анализ, проведенный Управлением национальной безопасности, подтвердил наличие российских компонентов в спорных камерах радаров для контроля дорожного движения. В случае ввода в эксплуатацию камеры могут представлять угрозу безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эшток. Компания «Сойтрон», которая заверяла ведомство и общественность, что камеры безопасны и ни одна из их деталей не поступает из стран, находящихся под санкциями, больше не будет сотрудничать по проекту, а в министерстве будет установлена персональная ответственность. Словацкая республика поддержит очередные 11 проектов словацких субъектов предпринимательства на сумму более 1 400 000 евро, что будет способствовать устойчивому развитию, внедрению современных технологий и укреплению местной экономики в 10 странах-партнерах программы «Словакайт». Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, утвердивший выделение субсидий на проекты в рамках программы делового партнерства в рамках конкурса Словацкого агентства международного сотрудничества в целях развития. Команда словацких пожарных продолжает выполнять свои задачи во французском департаменте Жеронда. Как сообщила пожарно-спасательная служба, группа ежедневно получает информацию о текущей ситуации, после чего и назначается оперативный сектор. Главная задача – поиск и тщательное устранение скрытых очагов сгорания, которые могут привести к повторному возникновению пожара. Работа словацкой команды получила очень позитивную оценку со стороны Франции. Словакия пережила самое значительное солнечное затмение за последние 27 лет. Прошлым вечером Луна закрыла большую часть солнечного диска на западе страны. На востоке затмение было менее выраженным. Это явление также привлекло внимание людей к совместным наблюдениям. В возрасте 94 лет скончалась этнограф, исполнительница народных песен и радиоредактор Дарина Лощакова. Глубокую скорбь по поводу этого известия выразил президент Петер Пеллегрини. По его словам, Лощакова была одной из самых выдающихся фигур словацкого фольклора и народной культуры. Ее пение сопровождало целое поколение, стало неотъемлемой частью словацкой народной песни, сказал президент. В последние годы наблюдается рост числа тяжких умышленных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. На это указал генеральный прокурор Словацкой Республики Мара Жиленко. Он считает, что преступность среди молодежи является серьезной социальной проблемой и отражением общего здоровья общества. Эта негативная тенденция не только проявление индивидуальной несостоятельности молодежи, в первую очередь это следствие игнорирования влияния семьи и школьной среды, влияния СМИ, социальных сетей, сверстников и атмосферы в обществе в целом, но также следствие некомпетентности государства. Следует помнить, что феномен подростковой преступности не будет решен одними лишь репрессиями, заявил Жиленко. Эмма Заплеталова стала чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме она одержала победу со временем 52,91 секунды и подтвердила свой лидерский статус в мировом рейтинге этого года. С преимуществом 42 секунды она завоевала для Словакии вторую золотую медаль чемпионата Европы в эпоху независимости.
0: Тема дня.
1: По словам фермеров, урожай в этом году будет слабее, чем в предыдущие годы.

0: Вел Эмил Маха. Цены на такие товары, как пшеница, кукуруза или масличные культуры, определяются на мировых и европейских рынках. Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы они не должны измениться, считает аналитик. Большинство рисков уже учтены в цене. Это означает, что засуха, эль ниньо и то, что, по-видимому, влияет на цены и объясняет их рост, мы все это уже приняли во внимание, пояснил аналитик XTB Ондрей Грегуш. Таким образом, цены на продукты питания в магазинах также не должны измениться. Однако, по мнению производителей продуктов питания, в этом году могут подорожать молочные продукты. Мы ожидаем, что к концу года цены на молочные продукты могут вырасти умеренными темпами. Особенно с учетом цен на сырье, которые сейчас растут, заявила президент продовольственной палаты Словакии Яна Венхартова. По словам главы пищевой промышленности, в следующем году ситуация будет иной. Цены могут быть обусловлены глобальными факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к росту цен на удобрения и энергоносители. Экологическая обстановка в Словакии также окажет влияние. Не будем забывать о повышении минимальной заработной платы. Если не будет соглашения между социальными партнерами, оно начнет действовать автоматически, то есть произойдет повышение минимальной зарплаты, что, конечно же, отразится на стоимости рабочей силы. И мы увидим, как будут развиваться цены на энергоносители, добавила Венхартова. Продавцы продуктов питания ожидают, что цены могут вырасти на все виды продуктов. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В июле в историческом парке в селе Долна Крупа прошел 8-й международный фестиваль «Лестиваль», вдохновленный миром сказок Добшинского. Заглянули туда, и мы о чем расскажем сегодня. А Ирена Горожанкина и ее респондентка представят свое видение восточнославянского города Кошице. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Всего в 10 километрах к северу от Трнавы на юго-западе Словакии находится село Долна Крупа, гордостью которого является классицистический замок рода Бруншвиков. Здание, построенное в 90-х годах XVIII века, расположено на месте старого замка на краю обширного английского парка площадью 17 гектаров с редкими деревьями. Весь объект является одним из важнейших памятников классицизма в Словакии. В одни из июльских выходных английский парк в Долна Крупе превратился в место, полное фантазий, приключений и семейного отдыха. Здесь прошел фестиваль под названием «Лестиваль». Почему именно здесь, а чего так называется, и вообще подробностями о мероприятии с нами поделилась организатор Никола Гергели.
2: Находимся в моей родной дедине Долна Крупа.
3: Мы находимся в моем родном селе Долна Крупа, где я вырастала, прямо в историческом парке, площадь которого составляет 17 гектаров. Когда-то здесь, в усадьбе, жили семьи Бруншвиков и Хотеков. У Людвига ван Бетховена здесь был собственный домик. Фестиваль называется «Лестиваль», потому что мы находимся в парке и в лесу, поэтому мне было гораздо проще придумать для него название. Мы обратились к славянству, славянской мифологии. «Лестиваль», наверное, связан прежде всего с воображением. Речь идет о славянских мифических существах, феях, драконах. Мы также во многом черпали вдохновение из произведений собирателя словацких сказок Павла Добшинского, у которого неисчерпаемый арсенал историй. Так что 8-й год подряд мы все еще можем черпать вдохновение у этого прекрасного автора. А в прошлом году, на 7-м фестивале, нас почтили своим присутствием прямые потомки Добшинского. Это был огромный подарок для меня. Они приехали для этого из Эстонии.
0: Фестиваль проводился в этом году уже в 8-й раз, и каждый год у него была своя главная тема, что стало основным лейтмотивом 8-го листеваля.
3: В этом году мы решили больше обратиться к славянской мифологии. И здесь представлены 4 разных мира – водный, небесный, речной и теневой. Равновесие между этими мирами будет поддерживать существо света – светлоносец. У нас есть команда замечательных художников по костюмам, которые подготовили самые разные костюмы для различных мифических персонажей. Мероприятие проходит на нескольких сценах. Будет звучать много музыки. В том числе выступят группы «Коларовцы»,

0: Латрино Кубано или же Вероника Рабада, которая записала знаменитые «Песни к сказкам». Будут разные актеры и артисты. Будет представлена словацкая гастрономия, работа ремесленников. Будем читать сказки. В этот раз к нам приехал верблюд из Германии. Его, вернее ее, зовут Кармелита. Она забавляет наших посетителей.
1: Правда, надо уточнить, что верблюд был не настоящий, но даже на расстоянии нескольких метров это было практически невозможно отличить. Разве что вел себя этот верблюд несколько странно. Вот и на мой микрофон пытался что-то сказать. Кстати, о гостях из-за рубежа. Благодаря участию гостей из-за рубежа фестиваль приобрел уже международный характер.
0: Да, мы очень этому рады. В этом году к нам приехали артисты из Италии, Венгрии, Чехии и Германии. В частности, итальянский театр «Нина Театр», канатоходцы «Шустер Юля» из Германии или оригинальный деревянный цирк «Барбар» из Чешской Республики.
1: Из-за рубежа также прибыла коллекция из 12 семейных деревянных настольных игр из Венгрии, подходящих для всех поколений. Среди визуальных достопримечательностей назовем трехметровые ходячие деревья из сказок Добшинского, речных дев в переносном аквариуме и тематическую пещеру со светодиодной неоновой подсветкой.
2: Samozrejme, sú to rozprávkové bytosti, najmä teda toho Dobšinského a slovanskej mytológie.
0: Конечно, это сказочные существа, особенно известные нам из славянской мифологии, благодаря Добшинскому. Например, есть женщина-единорог или фея пузырей, сказочные персонажи, длинный и широкий, которые весь день ищут зоркого, но не могут его найти. А еще есть Янко Грашко, с которым дети могут катать по всему парку горошины, а он пытается закопать эти огромные горошины по всему историческому парку.
1: В течение дня в парке проходили сказочные шествия к величественной 180-летней секвойе, а вечером состоялась кульминация популярного марша светлячков в сопровождении барабанщиков Тукамба. Посетители могли повстречаться с духом воды в исполнении словацкого мима Мирослава Каспржика, клоунами из театра «Комика» и танцующей феей «Русалкой».
2: Маме детское подиум у лесной виллы, маме ту главное подиум.
0: У нас есть детская сцена лесной феи, главная сцена, где проходят различные выступления, водная сцена, где авторы книг читают свои произведения. В конце парка у старой секвойи проходит дискуссия на различные темы, будь то воспитание детей, образ жизни или здоровье, с участием учителей и врачей. Мне нравится, что мы могли открыть фестиваль семьям с младенцами. Для них организован тихий уголок с детскими кроватками. Там так тихо, что дети могут хорошо выспаться.
1: А те, кто приходил на фестиваль, встречала средневековая музыка в исполнении Роберта Жилика и Эмарии Жиликовой-Мандаковой из «Маймировцы» из музыкального объединения «Musicantico Slovacum».

0: Áno, hráme aj starú hudbu. Hudbu trubadúrov, minnesängerov, aj renesančnú, aj barokovú, aj gajdošskú.
1: Да, мы исполняем и старинную музыку. Музыку трубадуров, мини-зингеров, музыку эпохи Возрождения, барокко, музыку для волынки, народную музыку, современную музыку, а также музыку, которая считается самобытной, музыку жителей равнин и горных долин. Из инструментов, на которых мы играем, это прежде всего свирели и струнные, типичные для словацкой музыки. Вот это, например, совсем не словацкий щипковый инструмент, никель-арфа, но мы исполняем на нем словацкие народные песни в чисто нашей интерпретации. Ведь в них тоже есть старинная нотация, например, лидийский лад или гуральский лад, который был здесь широко распространен. Он типичен для этого инструмента. Инструмент не имеет ничего общего ни с никелем, ни с арфой. Он напоминает наши словацкие струнные народные музыкальные инструменты, скрипки, альты, виолончели. Так что на этом инструменте можно исполнять не только средневековую, но и нашу музыку.

0: Но вернемся к разговору с Николой Гергели. Как вообще моей собеседнице пришла в голову мысль организовать фэнтези-фестиваль?
1: Я венуем уже 12 роков детичкам в школке.
2: Я работаю с детьми в детском саду уже 12 лет, так что это было скорее интуитивное решение. Но, конечно, без поддержки друзей ничего бы не было. Мы подумали, а почему бы нам не организовать сказочный фестиваль? Причем мы вообще не знали, что такое фестиваль, как его подготовить. Можете себе представить, каким был наш первый год. Но все получилось. Действительно, все было замечательно. Мы ожидали, что к нам приедут максимум человек 200 из нашего села. А получилось, что уже на первый фестиваль к нам приехала, можно сказать, вся Словакия. 6000 человек. У нас тогда даже не было билетов. Мы ставили на руки и лбы штампы с единорогами. И с тех пор мы сказали себе, значит, это имеет смысл. Неужели эта тема еще не открыта? Мы, кстати, единственный фэнтези-фестиваль в Словакии.
0: Как говорится, глаза боятся, руки делают. И в этом году фестиваль прошел уже 8-й раз, что само по себе говорит об успехе мероприятия. Если в первый год его посетило 6 тысяч человек, то в последующие годы число посетителей перевалило за 10 тысяч.
1: До конца дарилось нам выбавить ай медикоронавирочник.
2: Да, нам даже удалось подготовить мероприятие в год коронавирусной эпидемии. Правда, получить разрешительную печать мы смогли всего за день предполагаемого проведения фестиваля. Нам сказали, да, вы можете организовать фестиваль в этом году, но только для 1000 человек. Но это уже было нереально. Поэтому мы стали готовиться к следующему году. Так что, за исключением одного года, когда никто не мог проводить фестивали, это до сих пор остается нашим любимым занятием.
0: Ну что ж, в том, что фестиваль стал популярным у людей, мы смогли убедиться уже в первые часы первого дня. А всего он проводился в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. Поскольку в этот раз у наших слушателей не было времени приехать на фестиваль в Долну Крупу, ну, мы можем пригласить тех, кто будет в Словакии на 9-й фестиваль.
1: Ано, самозрейме, позывам вас на 9-й рочник фестивалу.
2: Да, конечно, я приглашаю всех на 9-й ежегодный фестиваль «Фестиваль», который состоится 17 июля 2027 года. Он будет длиться всего один день, потому что мы решили тщательно подготовиться к 10-му, юбилейному, самому прекрасному году. Ведь мы будем отмечать не только десятилетие нашего фестиваля, но и 110-летие со дня рождения Павла Добшинского. Так что это будет просто замечательно. Мы с нетерпением ждем этого.
0: Еще хотелось бы отметить, что организатор фестиваля также продолжает традицию солидарности. Как и в предыдущие годы, они предоставили билеты детским домам и впервые центрам для пожилых людей и детским садам, чтобы все поколения могли насладиться атмосферой сказочного фестиваля.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в восточнославянскую метрополию, город Кошице.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас посетить удивительный город, который уютно расположился у подножия массива Черная гора на берегах реки Горнат. Это второй по величине город Словакии, и называется он Кошице. На протяжении веков этому городу была отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. Возраст Кошице насчитывает около 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Первое письменное упоминание о поселении на месте Кошице относится к XII веку. А в 1369 году Кошице, который в то время уже был королевским городом, получил право первым в Европе пользоваться своим собственным гербом. В средние века город был вторым по значению в венгерском государстве. Наибольший расцвет Кошице наступил в 15 столетии, когда он стал центром торговли и ремесел. И уже в наше время в ходе строительных работ было найдено около 3000 золотых монет 15-17 веков из 81 страны, что, несомненно, свидетельствует о роли города как крупного торгового центра. Как и для большинства городов Восточной Словакии, для Кошице характерна длинная площадь с костелом в центре. Здесь она протянулась на 1 километр и напоминает широкую улицу, вдоль которой собраны многочисленные достопримечательности. И вот сегодня, прогуливаясь по центру города, невозможно не заметить, насколько богата и многогранна история Кошице. Главная улица – это фактически архитектурный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть великолепные готические шпили, барочные фасады и здания 13-17 веков, дошедшие до наших дней практически без изменений. Главная архитектурная доминанта центра – собор Святой Альжбеты. Это не просто красивое здание, а крупнейший готический собор во всей Словакии, который по праву считается символом и гордостью местных жителей. Построенный в готическом стиле, он обладает особой магией. Работы над сооружением собора, начавшиеся в 1380 году, проводились на средства торговцев солью и продолжались около столетия. Красота собора не ограничивается его внешностью. Внутреннее убранство поражает воображение. Роскошные алтари, украшенные деревянными фигурами Девы Марии, а также уникальная средневековая живопись, которую можно рассматривать бесконечно. Поднявшись на самую высокую башню собора, высота которой составляет 60 метров, посетители смогут насладиться великолепным панорамным видом на весь город.

0: На главной площади, на которую выходят фасады мещанских домов Средневековья, можно найти много зданий с богатой историей. Например, Ливоческий дом. Говорят, он был построен на средства жителей города Ливоча. И каждый, кто приезжал в Кошице из этого города, при наличии подтверждающих документов, мог жить в этом доме совершенно бесплатно. А другое изящное здание называется «Дом бедняка». Впрочем, бедняка с протянутой рукой можно увидеть на его крыше. Согласно легенде, это, так сказать, нищий, прося милостыню, насобирал денег на очень неплохой коттедж в центре Кошицы и даже увековечил себя наверху здания. Каждый работает как может. Важен результат. Интересно, удалось бы ли это ему сейчас? Кошице – дружелюбный и комфортный город, который всегда рад гостям из разных уголков мира. Уютные кафе и булочные наполняют улицы ароматом свежей выпечки, а насыщенная культурная жизнь предлагает гостям множество фестивалей, театров и выставок. На одном из фестивалей побывала и народный мастер из Минска Елена.
1: Кошице – удивительно красивый город. Это можно прочитать в любом справочнике. Я бы хотела сказать просто то, как видят Кошице, допустим, мастера. Мы ездим очень много и видим города с другой точки зрения. И анализируем вот эту красоту немножко иначе, чем обычные туристы. И на мой взгляд, вот люди, которые живут в этом городе, да, и которые выросли среди этой красоты, и потом мы приезжаем к ним со своими работами, вот их оценка наших работ, допустим, мне, например, крайне важна, потому что одно дело, когда человек вырос вот в такой урбанистической среде и не привык видеть красивые вещи. Другое дело, когда человек вырос в таком красивом историческом городе с многовековой историей, где каждая улица просто потрясает. Это услышать похвалу от жителей такого города, это особенно приятно. Это всегда приятно. А словаки, они на редкость доброжелательны в этом плане. Они всегда подходят, чтобы просто сказать спасибо, что вы к ним приехали. Просто поблагодарить за то, что у вас такие замечательные работы. Это окрыляет, это помогает нашему творчеству, помогает нам работать. И вот Кошице в этом отношении очень такой показательный. Был город очень красивый, мы были там в мае. Это было, во-первых, чудесное цветение всего. Во-вторых, прекрасная погода. Потом мы попали еще на парад старинных автомобилей. Я уже не говорю об архитектуре города, о мозаичной крыше необыкновенной красоты просто вот Елизаветинского собора этого просто вот уже. И о многих памятниках архитектуры, которые я вообще обожаю модерн. И вот там так много осталось модерна. Так, вот эти все внутренние дворики, даже фонарные столбы, они все изумительно красивы. То есть ты вот окунаешься в такую сказку, и тебе хорошо. Ты хочешь туда вернуться, потому что это очень здорово, это очень красиво. Ну, ты хочешь работать, ты хочешь опять-таки делиться своими вот впечатлениями, своими этим самым. И ты получаешь толчок для дальнейшего творчества, потому что ты подпитываешься вот, вот такими городами, ты подпитываешься, это место силы.
0: Если будете в Восточной Словакии, то обязательно загляните и прогуляйтесь по мощенным улочкам средневекового Кошице, где прошлое оживает на каждом шагу. Здесь вас окружат старинные здания, возведенные в готическом, ренессансном и барочном стилях, каждая из которых может поведать свою уникальную историю или древнюю легенду, которая запомнится вам на всю жизнь.
2: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем нашу программу. С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горожанкина и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Анализ, проведенный Управлением национальной безопасности, подтвердил наличие российских компонентов в спорных камерах радаров для контроля дорожного движения. В случае ввода в эксплуатацию камеры могут представлять угрозу безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эшток. Компания «Сайтрон», которая заверяла ведомство и общественность, что камеры безопасны и ни одна из их деталей не поступает из стран, находящихся под санкциями, больше не будет сотрудничать по проекту, а в министерстве будет установлена персональная ответственность. Словацкая республика поддержит очередные 11 проектов словацких субъектов предпринимательства на сумму более 1 400 000 евро, что будет способствовать устойчивому развитию, внедрению современных технологий и укреплению местной экономики в 10 странах-партнерах программы «Словакайт». Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, утвердивший выделение субсидий на проекты в рамках программы делового партнерства в рамках конкурса Словацкого агентства международного сотрудничества в целях развития. Команда словацких пожарных продолжает выполнять свои задачи во французском департаменте Жеронда. Как сообщила пожарно-спасательная служба, группа ежедневно получает информацию о текущей ситуации, после чего и назначается оперативный сектор. Главная задача – поиск и тщательное устранение скрытых очагов сгорания, которые могут привести к повторному возникновению пожара. Работа словацкой команды получила очень позитивную оценку со стороны Франции. Словакия пережила самое значительное солнечное затмение за последние 27 лет. Прошлым вечером Луна закрыла большую часть солнечного диска на западе страны. На востоке затмение было менее выраженным. Это явление также привлекло внимание людей к совместным наблюдениям. В возрасте 94 лет скончалась этнограф, исполнительница народных песен и радиоредактор Дарина Лощакова. Глубокую скорбь по поводу этого известия выразил президент Петер Пеллегрини. По его словам, Лощакова была одной из самых выдающихся фигур словацкого фольклора и народной культуры. Ее пение сопровождало целое поколение, стало неотъемлемой частью словацкой народной песни, сказал президент. В последние годы наблюдается рост числа тяжких умышленных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. На это указал генеральный прокурор Словацкой Республики Мара Жиленко. Он считает, что преступность среди молодежи является серьезной социальной проблемой и отражением общего здоровья общества. Это негативная тенденция не только проявление индивидуальной несостоятельности молодежи, в первую очередь это следствие игнорирования влияния семьи и школьной среды, влияния СМИ и социальных сетей, сверстников и атмосферы в обществе в целом, но также следствие некомпетентности государства. Следует помнить, что феномен подростковой преступности не будет решен одними лишь репрессиями, заявил Жиленко. Эмма Заплеталова стала чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме она одержала победу со временем 52,91 секунды и подтвердила свой лидерский статус в мировом рейтинге этого года. С преимуществом 42 секунды она завоевала для Словакии вторую золотую медаль чемпионата Европы в эпоху независимости.
0: Тема дня.
1: По словам фермеров, урожай в этом году будет слабее, чем в предыдущие годы. Главная причина – засуха. Однако, по мнению вице-президента Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмила Маха, это пока не должно повлиять на цены на продукты питания. Остается вопрос, насколько вырастут цены в следующем году. Рост цен на продукты питания в этом году прекратился. В июне цены даже упали более чем на 1%. Словаки платят меньше за яблоки, куриные грудки, ветчину или молочные продукты, такие как, например, сыр Эдам. Представитель фермерского сообщества уверяет, что в этом году ситуация не изменится. «Я не предвижу проблем с ценами на продукты питания к концу года, чтобы они резко выросли. Мы же не закрытый остров», – заявил Эмил Маха. Цены на такие товары, как пшеница, кукуруза или масличные культуры, определяются на мировых и европейских рынках. Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы они не должны измениться, считает аналитик. Большинство рисков уже учтены в цене. Это означает, что засуха, эль-ниньо и то, что, по-видимому, влияет на цены и объясняет их рост, мы все это уже приняли во внимание, пояснил аналитик СТБ Ондрей Грегуш. Таким образом, цены на продукты питания в магазинах также не должны измениться. Однако, по мнению производителей продуктов питания, в этом году могут подорожать молочные продукты. Мы ожидаем, что к концу года цены на молочные продукты могут вырасти умеренными темпами. Особенно с учетом цен на сырье, которые сейчас растут, заявила президент Продовольственной палаты Словакии Яна Венхартова. По словам главы пищевой промышленности, в следующем году ситуация будет иной. Цены могут быть обусловлены глобальными факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к росту цен на удобрения и энергоносители. Экологическая обстановка в Словакии также окажет влияние. Не будем забывать о повышении минимальной заработной платы. Если не будет соглашения между социальными партнерами, оно начнет действовать автоматически. То есть произойдет повышение минимальной зарплаты, что, конечно же, отразится на стоимости рабочей силы. И мы увидим, как будут развиваться цены на энергоносители, добавила Венхартова. Продавцы продуктов питания ожидают, что цены могут вырасти на все виды продуктов. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В июле в историческом парке в селе Долна Крупа прошел 8-й международный фестиваль «Лестиваль», вдохновленный миром сказок Добшинского. Заглянули туда, и мы о чем расскажем сегодня. А Ирена Горожанкина и ее респондентка представят свое видение восточнославянского города Кошице. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: Всего в 10 километрах к северу от Трнавы на юго-западе Словакии находится село Долна Крупа, гордостью которого является классицистический замок рода Бруншвиков. Здание, построенное в 90-х годах XVIII века, расположено на месте старого замка на краю обширного английского парка площадью 17 гектаров с редкими деревьями. Весь объект является одним из важнейших памятников классицизма в Словакии. В одни из июльских выходных английский парк в Долна Крупе превратился в место, полное фантазии, приключений и семейного отдыха. Здесь прошел фестиваль под названием «Лестиваль». Почему именно здесь, отчего так называется, и вообще подробностями о мероприятии с нами поделилась организатор Никола Гергели.
2: Находимся в моей родной дедине Долна Крупа.
3: Мы находимся в моем родном селе Долна Крупа, где я вырастала, прямо в историческом парке, площадь которого составляет 17 гектаров. Когда-то здесь, в усадьбе, жили семьи Бруншвиков и Хотеков. У Людвига ван Бетховена здесь был собственный домик. Фестиваль называется «Лестиваль», потому что мы находимся в парке и в лесу, поэтому мне было гораздо проще придумать для него название. Мы обратились к славянству, славянской мифологии. «Лестиваль» наверное, связан прежде всего с воображением. Речь идет о славянских мифических существах, феях, драконах. Мы также во многом черпали вдохновение из произведений собирателя словацких сказок Павла Добшинского, у которого неисчерпаемый арсенал историй. Так что 8-й год подряд мы все еще можем черпать вдохновение у этого прекрасного автора. А в прошлом году, на 7-м фестивале, нас почтили своим присутствием прямые потомки Добшинского. Это был огромный подарок для меня. Они приехали для этого из Эстонии.
1: Фестиваль проводился в этом году уже в 8-й раз. И каждый год у него была своя главная тема, что стало основным лейтмотивом 8-го листеваля.
3: В этом году мы решили больше обратиться к славянской мифологии. И здесь представлены 4 разных мира. Водный, небесный, речной и теневой. Равновесие между этими мирами будет поддерживать существо света – светлоносец. У нас есть команда замечательных художников по костюмам, которые подготовили самые разные костюмы для различных мифических персонажей. Мероприятие проходит на нескольких сценах, будет звучать много музыки. В том числе выступят группы «Коларовцы», «Латрино Кубано» или же Вероника Рабада, которая записала знаменитые «Песни к сказкам». Будут разные актеры и артисты. Будет представлена словацкая гастрономия, работа ремесленников. Будем читать сказки. В этот раз к нам приехал верблюд из Германии. Его, вернее ее, зовут Кармелита. Она забавляет наших посетителей.
1: Правда, надо уточнить, что верблюд был не настоящий, но даже на расстоянии нескольких метров это было практически невозможно отличить. Разве что вел себя этот верблюд несколько странно. Вот и на мой микрофон пытался что-то сказать. Кстати, о гостях из-за рубежа. Благодаря участию гостей из-за рубежа фестиваль приобрел уже международный характер.
3: Да, мы очень этому рады. В этом году к нам приехали артисты из Италии, Венгрии, Чехии и Германии. В частности, итальянский театр «Нина Театр», канатоходцы «Шустр Юля» из Германии или оригинальный деревянный цирк «Барбар» из Чешской Республики.
1: Из-за рубежа также прибыла коллекция из 12 семейных деревянных настольных игр из Венгрии, подходящих для всех поколений. Среди визуальных достопримечательностей назовем трехметровые ходячие деревья из сказок Добшинского, речных дев в переносном аквариуме и тематическую пещеру со светодиодной неоновой подсветкой.
3: Конечно, это сказочные существа, особенно известные нам из славянской мифологии, благодаря Добшинскому. Например, есть женщина-единорог или фея пузырей, сказочные персонажи, длинные, широкие, которые весь день ищут зоркого, но не могут его найти. А еще есть Янко-Грашко, с которым дети могут катать по всему парку горошины, а он пытается закопать эти огромные горошины по всему историческому парку.
1: В течение дня в парке проходили сказочные шествия к величественной 180-летней секвойе, а вечером состоялась кульминация популярного марша светлячков в сопровождении барабанщиков Тукамба. Посетители могли повстречаться с духом воды в исполнении словацкого мима Мирослава Каспржика, клоунами из театра комика и танцующей феей русалкой.
2: Мамы детское подиум у лесной виллы, мамы ту главное подиум.
3: У нас есть детская сцена лесной феи, главная сцена, где проходят различные выступления, водная сцена, где авторы книг читают свои произведения. В конце парка у старой секвойи проходит дискуссия на различные темы. Будь то воспитание детей, образ жизни или здоровье, с участием учителей и врачей. Мне нравится, что мы могли открыть фестиваль семьям с младенцами. Для них организован тихий уголок с детскими кроватками. Там так тихо, что дети могут хорошо выспаться.
1: А те, кто приходил на фестиваль, встречала средневековая музыка в исполнении Роберта Жилика и Эмарии Жиликовой-Мандаковой из Маймировца из музыкального объединения «Musicantico Slovacum».

0: Áno, hráme aj starú hudbu. Hudbu trubadúrov, minnesängerov, aj renesančnú, aj barokovú, aj gajdošskú.
1: Да, мы исполняем и старинную музыку. Музыку трубадуров, мини-зингеров, музыку эпохи Возрождения, барокко, музыку для волынки, народную музыку, современную музыку, а также музыку, которая считается самобытной. Музыку жителей равнин и горных долин. Из инструментов, на которых мы играем, это прежде всего свирели и струнные, типичные для словацкой музыки. Вот это, например, совсем не словацкий щипковый инструмент, никель-арфа, но мы исполняем на нем словацкие народные песни в чисто нашей интерпретации. Ведь в них тоже есть старинная нотация, например, лидийский лад или гуральский лад, который был здесь широко распространен. Он типичен для этого инструмента. Инструмент не имеет ничего общего ни с никелем, ни с арфой. Он напоминает наши словацкие струнные народные музыкальные инструменты, скрипки, альты, виолончели. Так что на этом инструменте можно исполнять не только средневековую, но и нашу музыку.

0: Но вернемся к разговору с Николой Гергели. Как вообще моей собеседнице пришла в голову мысль организовать фэнтези-фестиваль?
1: Я венуем уже 12 роков детичкам в школке.
2: Я работаю с детьми в детском саду уже 12 лет, так что это было скорее интуитивное решение. Но, конечно, без поддержки друзей ничего бы не было. Мы подумали, а почему бы нам не организовать сказочный фестиваль? Причем мы вообще не знали, что такое фестиваль, как его подготовить. Можете себе представить, каким был наш первый год. Но все получилось. Действительно, все было замечательно. Мы ожидали, что к нам приедут максимум человек 200 из нашего села. А получилось, что уже на первый фестиваль к нам приехала, можно сказать, вся Словакия. 6000 человек. У нас тогда даже не было билетов. Мы ставили на руки и лбы штампы с единорогами. И с тех пор мы сказали себе, значит, это имеет смысл. Неужели эта тема еще не открыта? Мы, кстати, единственный фэнтези-фестиваль в Словакии.
0: Как говорится, глаза боятся, руки делают. И в этом году фестиваль прошел уже 8-й раз, что само по себе говорит об успехе мероприятия. Если в первый год его посетило 6 тысяч человек, то в последующие годы число посетителей перевалило за 10 тысяч.
1: До конца дарилось нам выбавить ай медикоронавирочник.
2: Да, нам даже удалось подготовить мероприятие в год коронавирусной эпидемии. Правда, получить разрешительную печать мы смогли всего за день предполагаемого проведения фестиваля. Нам сказали, да, вы можете организовать фестиваль в этом году, но только для 1000 человек. Но это уже было нереально. Поэтому мы стали готовиться к следующему году. Так что, за исключением одного года, когда никто не мог проводить фестивали, это до сих пор остается нашим любимым занятием.
0: Ну что ж, в том, что фестиваль стал популярным у людей, мы смогли убедиться уже в первые часы первого дня. А всего он проводился в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. Поскольку в этот раз у наших слушателей не было времени приехать на фестиваль в Долну Крупу, ну, мы можем пригласить тех, кто будет в Словакии на 9-й фестиваль.
1: Ано, самозрейме, позывам вас на 9-й рочник фестивалу.
2: Да, конечно, я приглашаю всех на 9-й ежегодный фестиваль «Фестиваль», который состоится 17 июля 2027 года. Он будет длиться всего один день, потому что мы решили тщательно подготовиться к 10-му, юбилейному, самому прекрасному году. Ведь мы будем отмечать не только десятилетие нашего фестиваля, но и 110-летие со дня рождения Павла Добшинского. Так что это будет просто замечательно. Мы с нетерпением ждем этого.
0: Еще хотелось бы отметить, что организатор фестиваля также продолжает традицию солидарности. Как и в предыдущие годы, они предоставили билеты детским домам и впервые центрам для пожилых людей и детским садам, чтобы все поколения могли насладиться атмосферой сказочного фестиваля.
3: Все стихло, звлашно, пред ту.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в восточнославянскую метрополию, город Кошице.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас посетить удивительный город, который уютно расположился у подножия массива Черная гора на берегах реки Горнат. Это второй по величине город Словакии, и называется он Кошице. На протяжении веков этому городу была отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. Возраст Кошице насчитывает около 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Первое письменное упоминание о поселении на месте Кошице относится к XII веку. А в 1369 году Кошице, который в то время уже был королевским городом, получил право первым в Европе пользоваться своим собственным гербом. В средние века город был вторым по значению в венгерском государстве. Наибольший расцвет Кошице наступил в 15 столетии, когда он стал центром торговли и ремесел. И уже в наше время в ходе строительных работ было найдено около 3000 золотых монет 15-17 веков из 81 страны, что, несомненно, свидетельствует о роли города как крупного торгового центра. Как и для большинства городов Восточной Словакии, для Кошице характерна длинная площадь с костелом в центре. Здесь она протянулась на 1 километр и напоминает широкую улицу, вдоль которой собраны многочисленные достопримечательности. И вот сегодня, прогуливаясь по центру города, невозможно не заметить, насколько богата и многогранна история Кошице. Главная улица – это фактически архитектурный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть великолепные готические шпили, барочные фасады и здания 13-17 веков, дошедшие до наших дней практически без изменений. Главная архитектурная доминанта центра – собор Святой Альжбеты. Это не просто красивое здание, а крупнейший готический собор во всей Словакии, который по праву считается символом и гордостью местных жителей. Построенный в готическом стиле, он обладает особой магией. Работы над сооружением собора, начавшиеся в 1380 году, проводились на средства торговцев солью и продолжались около столетия. Красота собора не ограничивается его внешностью. Внутреннее убранство поражает воображение. Роскошные алтари, украшенные деревянными фигурами Девы Марии, а также уникальная средневековая живопись, которую можно рассматривать бесконечно. Поднявшись на самую высокую башню собора, высота которой составляет 60 метров, посетители смогут насладиться великолепным панорамным видом на весь

0: На главной площади, на которую выходят фасады мещанских домов Средневековья, можно найти много зданий с богатой историей. Например, Ливоческий дом. Говорят, он был построен на средства жителей города Ливоча. И каждый, кто приезжал в Кошице из этого города, при наличии подтверждающих документов, мог жить в этом доме совершенно бесплатно. А другое изящное здание называется «Дом бедняка». Впрочем, бедняка с протянутой рукой можно увидеть на его крыше. Согласно легенде, это, так сказать, нищий, прося милостыню, насобирал денег на очень неплохой коттедж в центре Кошицы и даже увековечил себя наверху здания. Каждый работает как может. Важен результат. Интересно, удалось бы ли это ему сейчас? Кошице – дружелюбный и комфортный город, который всегда рад гостям из разных уголков мира. Уютные кафе и булочные наполняют улицы ароматом свежей выпечки, а насыщенная культурная жизнь предлагает гостям множество фестивалей, театров и выставок. На одном из фестивалей побывала и народный мастер из Минска Елена.
1: Кошице – удивительно красивый город. Это можно прочитать в любом справочнике. Я бы хотела сказать просто то, как видят Кошице, допустим, мастера. Мы ездим очень много и видим города с другой точки зрения. И анализируем вот эту красоту немножко иначе, чем обычные туристы. И, на мой взгляд, вот люди, которые живут в этом городе, да, и которые выросли среди этой красоты, и потом мы приезжаем к ним со своими работами, вот их оценка наших работ, допустим, мне, например, крайне важна, потому что одно дело, когда человек вырос вот в такой урбанистической среде и не привык видеть красивые вещи. Другое дело, когда человек вырос в таком красивом историческом городе с многовековой историей, где каждая улица просто потрясает. Это услышать похвалу от жителей такого города, это особенно приятно. Это всегда приятно. А словаки, они на редкость доброжелательны в этом плане. Они всегда подходят, чтобы просто сказать спасибо, что вы к ним приехали. Просто поблагодарить за то, что у вас такие замечательные работы. Это окрыляет, это помогает нашему творчеству, помогает нам работать. И вот Кошице в этом отношении очень такой показательный. Был город очень красивый, мы были там в мае. Это было, во-первых, чудесное цветение всего. Во-вторых, прекрасная погода. Потом мы попали еще на парад старинных автомобилей. Я уже не говорю об архитектуре города, о мозаичной крыше необыкновенной красоты просто вот Елизаветинского собора этого просто вот уже. И о многих памятниках архитектуры, которые я вообще обожаю модерн. И вот там так много осталось модерна, так, вот эти все внутренние дворики, даже фонарные столбы, они все изумительно красивы. То есть ты вот окунаешься в такую сказку, и тебе хорошо, ты хочешь туда вернуться, потому что это очень здорово, это очень красиво. Ну, ты хочешь работать, ты хочешь, опять-таки, делиться своими вот впечатлениями, своими этим самым. И ты получаешь толчок для дальнейшего творчества, потому что ты подпитываешься вот такими городами, ты подпитываешься, это место силы.
0: Если будете в Восточной Словакии, то обязательно загляните и прогуляйтесь по мощенным улочкам средневекового Кошице, где прошлое оживает на каждом шагу. Здесь вас окружат старинные здания, возведенные в готическом, ренессансном и барочном стилях, каждая из которых может поведать свою уникальную историю или древнюю легенду, которая запомнится вам на всю жизнь.
2: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем нашу программу. С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горожанкина и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Анализ, проведенный Управлением национальной безопасности, подтвердил наличие российских компонентов в спорных камерах радаров для контроля дорожного движения. В случае ввода в эксплуатацию камеры могут представлять угрозу безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эшток. Компания «Сойтрон», которая заверяла ведомство и общественность, что камеры безопасны и ни одна из их деталей не поступает из стран, находящихся под санкциями, больше не будет сотрудничать по проекту, а в министерстве будет установлена персональная ответственность. Словацкая республика поддержит очередные 11 проектов словацких субъектов предпринимательства на сумму более 1 400 000 евро, что будет способствовать устойчивому развитию, внедрению современных технологий и укреплению местной экономики в 10 странах-партнерах программы «Словакайт». Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, утвердивший выделение субсидий на проекты в рамках программы делового партнерства в рамках конкурса Словацкого агентства международного сотрудничества в целях развития. Команда словацких пожарных продолжает выполнять свои задачи во французском департаменте Жеронда. Как сообщила пожарно-спасательная служба, группа ежедневно получает информацию о текущей ситуации, после чего и назначается оперативный сектор. Главная задача – поиск и тщательное устранение скрытых очагов сгорания, которые могут привести к повторному возникновению пожара. Работа словацкой команды получила очень позитивную оценку со стороны Франции. Словакия пережила самое значительное солнечное затмение за последние 27 лет. Прошлым вечером луна закрыла большую часть солнечного диска на западе страны. На востоке затмение было менее выраженным. Это явление также привлекло внимание людей к совместным наблюдениям. В возрасте 94 лет скончалась этнограф, исполнительница народных песен и радиоредактор Дарина Лощакова. Глубокую скорбь по поводу этого известия выразил президент Петер Пеллегрини. По его словам, Лощакова была одной из самых выдающихся фигур словацкого фольклора и народной культуры. Ее пение сопровождало целое поколение, стало неотъемлемой частью словацкой народной песни, сказал президент. В последние годы наблюдается рост числа тяжких умышленных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. На это указал генеральный прокурор Словацкой Республики Мара Жиленко. Он считает, что преступность среди молодежи является серьезной социальной проблемой и отражением общего здоровья общества. Это негативная тенденция не только проявление индивидуальной несостоятельности молодежи, в первую очередь это следствие игнорирования влияния семьи и школьной среды, влияния СМИ, социальных сетей, сверстников и атмосферы в обществе в целом, но также следствие некомпетентности государства. Следует помнить, что феномен подростковой преступности не будет решен одними лишь репрессиями, заявил Жиленко. Эмма Заплеталова стала чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме она одержала победу со временем 52,91 секунды и подтвердила свой лидерский статус в мировом рейтинге этого года. С преимуществом 42 секунды она завоевала для Словакии вторую золотую медаль чемпионата Европы в эпоху независимости.
0: Тема дня.
1: По словам фермеров, урожай в этом году будет слабее, чем в предыдущие годы. Главная причина – засуха. Однако, по мнению вице-президента Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмила Маха, это пока не должно повлиять на цены на продукты питания. Остается вопрос, насколько вырастут цены в следующем году. Рост цен на продукты питания в этом году прекратился. В июне цены даже упали более чем на 1%. Словаки платят меньше за яблоки, куриные грудки, ветчину или молочные продукты, такие как, например, сыр Эдам. Представитель фермерского сообщества уверяет, что в этом году ситуация не изменится. «Я не предвижу проблем с ценами на продукты питания к концу года, чтобы они резко выросли. Мы же не закрытый остров», – заявил Эмил Маха. Цены на такие товары, как пшеница, кукуруза или масличные культуры, определяются на мировых и европейских рынках. Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы они не должны измениться, считает аналитик. Большинство рисков уже учтены в цене. Это означает, что засуха, эль ниньо и то, что, по-видимому, влияет на цены и объясняет их рост, мы все это уже приняли во внимание, пояснил аналитик XTB Ондрей Грегуш. Таким образом, цены на продукты питания в магазинах также не должны измениться. Однако, по мнению производителей продуктов питания, в этом году могут подорожать молочные продукты. Мы ожидаем, что к концу года цены на молочные продукты могут вырасти умеренными темпами. Особенно с учетом цен на сырье, которые сейчас растут, заявила президент Продовольственной палаты Словакии Яна Венхартова. По словам главы пищевой промышленности, в следующем году ситуация будет иной. Цены могут быть обусловлены глобальными факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к росту цен на удобрения и энергоносители. Экологическая обстановка в Словакии также окажет влияние. Не будем забывать о повышении минимальной заработной платы. Если не будет соглашения между социальными партнерами, оно начнет действовать автоматически, то есть произойдет повышение минимальной зарплаты, что, конечно же, отразится на стоимости рабочей силы. И мы увидим, как будут развиваться цены на энергоносители, добавила Венхартова. Продавцы продуктов питания ожидают, что цены могут вырасти на все виды продуктов. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В июле в историческом парке в селе Долна Крупа прошел 8-й международный фестиваль «Лестиваль», вдохновленный миром сказок Добшинского. Заглянули туда, и мы о чем расскажем сегодня. А Ирена Горожанкина и ее респондентка представят свое видение восточнославянского города Кошице. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Всего в 10 километрах к северу от Трнавы на юго-западе Словакии находится село Долна Крупа, гордостью которого является классицистический замок рода Бруншвиков. Здание, построенное в 90-х годах 18 века, расположено на месте старого замка на краю обширного английского парка площадью 17 гектаров с редкими деревьями. Весь объект является одним из важнейших памятников классицизма в Словакии. В одни из июльских выходных английский парк в Долна Крупе превратился в место, полное фантазии, приключений и семейного отдыха. Здесь прошел фестиваль под названием «Лестиваль». Почему именно здесь, отчего так называется, и вообще подробностями о мероприятии с нами поделилась организатор Никола Гергели.
2: Находимся в моей родной дедине Долна Крупа.
3: Мы находимся в моем родном селе Долна Крупа, где я вырастала, прямо в историческом парке, площадь которого составляет 17 гектаров. Когда-то здесь, в усадьбе, жили семьи Бруншвиков и Хотеков. У Людвига ван Бетховена здесь был собственный домик. Фестиваль называется «Лестиваль», потому что мы находимся в парке и в лесу, поэтому мне было гораздо проще придумать для него название. Мы обратились к славянству, славянской мифологии. «Лестиваль» наверное, связан прежде всего с воображением. Речь идет о славянских мифических существах, феях, драконах. Мы также во многом черпали вдохновение из произведений собирателя словацких сказок Павла Добшинского, у которого неисчерпаемый арсенал историй. Так что 8-й год подряд мы все еще можем черпать вдохновение у этого прекрасного автора. А в прошлом году, на 7-м фестивале, нас почтили своим присутствием прямые потомки Добшинского. Это был огромный подарок для меня. Они приехали для этого из Эстонии.
1: Фестиваль проводился в этом году уже в 8-й раз. И каждый год у него была своя главная тема, что стало основным лейтмотивом 8-го листеваля.
3: В этом году мы решили больше обратиться к славянской мифологии. И здесь представлены четыре разных

0: будет представлена словацкая гастрономия, работа ремесленников. Будем читать сказки. В этот раз к нам приехал верблюд из Германии. Его, вернее ее, зовут Кармелита. Она забавляет наших посетителей.
1: Правда, надо уточнить, что верблюд был не настоящий, но даже на расстоянии нескольких метров это было практически невозможно отличить. Разве что вел себя этот верблюд несколько странно. Вот и на мой микрофон пытался что-то сказать. Кстати, о гостях из-за рубежа. Благодаря участию гостей из-за рубежа фестиваль приобрел уже международный характер.
0: Да, мы очень этому рады. В этом году к нам приехали артисты из Италии, Венгрии, Чехии и Германии. В частности, итальянский театр «Нина Театр», канатоходцы «Шустр Юля» из Германии или оригинальный деревянный цирк «Барбар» из Чешской Республики.
1: Из-за рубежа также прибыла коллекция из 12 семейных деревянных настольных игр из Венгрии, подходящих для всех поколений. Среди визуальных достопримечательностей назовем трехметровые ходячие деревья из сказок Добшинского, речных дев в переносном аквариуме и тематическую пещеру со светодиодной неоновой подсветкой.
2: Samozrejme, sú to rozprávkové bytosti, najmä teda toho Dobšinského a slovanskej mytológie.
0: Конечно, это сказочные существа, особенно известные нам из славянской мифологии, благодаря Добшинскому. Например, есть женщина-единорог или фея пузырей, сказочные персонажи, длинные, широкие, которые весь день ищут зоркого, но не могут его найти. А еще есть Янко Грашко, с которым дети могут катать по всему парку горошины, а он пытается закопать эти огромные горошины по всему историческому парку.
1: В течение дня в парке проходили сказочные шествия к величественной 180-летней секвойе, а вечером состоялась кульминация популярного марша светлячков в сопровождении барабанщиков Тукамба. Посетители могли повстречаться с духом воды в исполнении словацкого мима Мирослава Каспржика, клоунами из театра комика и танцующей феей русалкой.
2: Маме детское подиум у лесной виллы, маме ту главное подиум.
0: У нас есть детская сцена лесной феи, главная сцена, где проходят различные выступления, водная сцена, где авторы книг читают свои произведения. В конце парка у старой секвойи проходит дискуссия на различные темы. Будь то воспитание детей, образ жизни или здоровье, с участием учителей и врачей. Мне нравится, что мы могли открыть фестиваль семьям с младенцами. Для них организован тихий уголок с детскими кроватками. Там так тихо, что дети могут хорошо выспаться.
1: А те, кто приходил на фестиваль, встречала средневековая музыка в исполнении Роберта Жилика и Эмарии Жиликовой-Мандаковой из Маймировца из музыкального объединения «Музикантико Словаку».

0: Áno, hráme aj starú hudbu. Hudbu trubadúrov, minnesängerov, aj renesančnú, aj barokovú, aj gajdošskú.
1: Да, мы исполняем и старинную музыку. Музыку трубадуров, мини-зингеров, музыку эпохи Возрождения, барокко, музыку для волынки, народную музыку, современную музыку, а также музыку, которая считается самобытной, музыку жителей равнин и горных долин. Из инструментов, на которых мы играем, это прежде всего свирели и струнные, типичные для словацкой музыки. Вот это, например, совсем не словацкий щипковый инструмент, никель-арфа, но мы исполняем на нем словацкие народные песни в чисто нашей интерпретации. Ведь в них тоже есть старинная нотация, например, лидийский лад или гуральский лад, который был здесь широко распространен. Он типичен для этого инструмента. Инструмент не имеет ничего общего ни с никелем, ни с арфой. Он напоминает наши словацкие струнные народные музыкальные инструменты, скрипки, альты, виолончели. Так что на этом инструменте можно исполнять не только средневековую, но и нашу музыку.

0: Ja sa venujem už 12 rokov detičkám v škôlke.
1: Я работаю с детьми в детском саду уже 12 лет, так что это было скорее интуитивное решение. Но, конечно, без поддержки друзей ничего бы не было. Мы подумали, а почему бы нам не организовать сказочный фестиваль? Причем мы вообще не знали, что такое фестиваль, как его подготовить. Можете себе представить, каким был наш первый год. Но все получилось. Действительно, все было замечательно. Мы ожидали, что к нам приедут максимум человек 200 из нашего села. А получилось, что уже на первый фестиваль к нам приехала, можно сказать, вся Словакия. 6000 человек. У нас тогда даже не было билетов. Мы ставили на руки и лбы штампы с единорогами. И с тех пор мы сказали себе, значит, это имеет смысл. Неужели эта тема еще не открыта? Мы, кстати, единственный фэнтези-фестиваль в Словакии.
2: Как говорится, глаза боятся, руки делают. И в этом году фестиваль прошел уже 8-й раз, что само по себе говорит об успехе мероприятия. Если в первый год его посетило 6 тысяч человек, то в последующие годы число посетителей перевалило за 10 тысяч.
0: До конца дарилось нам выбавить ай медикоронавый рочник.
1: Да, нам даже удалось подготовить мероприятие в год коронавирусной эпидемии. Правда, получить разрешительную печать мы смогли всего за день предполагаемого проведения фестиваля. Нам сказали, да, вы можете организовать фестиваль в этом году, но только для 1000 человек. Но это уже было нереально. Поэтому мы стали готовиться к следующему году. Так что, за исключением одного года, когда никто не мог проводить фестивали, это до сих пор остается нашим любимым занятием.
2: Ну что ж, в том, что фестиваль стал популярным у людей, мы смогли убедиться уже в первые часы первого дня. А всего он проводился в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. Поскольку в этот раз у наших слушателей не было времени приехать на фестиваль в Долну Крупу, ну, мы можем пригласить тех, кто будет в Словакии на 9-й фестиваль.
0: Ано, самозрейме, позывам вас на 9-й рочник фестивалу.
1: Да, конечно, я приглашаю всех на 9-й ежегодный фестиваль «Фестиваль», который состоится 17 июля 2027 года. Он будет длиться всего один день, потому что мы решили тщательно подготовиться к 10-му, юбилейному, самому прекрасному году. Ведь мы будем отмечать не только десятилетие нашего фестиваля, но и 110-летие со дня рождения Павла Добшинского. Так что это будет просто замечательно. Мы с нетерпением ждем этого.
2: Еще хотелось бы отметить, что организатор фестиваля также продолжает традицию солидарности. Как и в предыдущие годы, они предоставили билеты детским домам и впервые центрам для пожилых людей и детским садам, чтобы все поколения могли насладиться атмосферой сказочного фестиваля.
3: Всичко стихло, звлашна пред духа.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в Восточно-Словацкую метрополию, город Кошице.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас посетить удивительный город, который уютно расположился у подножия массива Черная гора на берегах реки Горнат. Это второй по величине город Словакии, и называется он Кошице. На протяжении веков этому городу была отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. Возраст Кошице насчитывает около 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Первое письменное упоминание о поселении на месте Кошице относится к XII веку. А в 1369 году Кошице, который в то время уже был королевским городом, получил право первым в Европе пользоваться своим собственным гербом. В средние века город был вторым по значению в венгерском государстве. Наибольший расцвет Кошице наступил в 15 столетии, когда он стал центром торговли и ремесел. И уже в наше время в ходе строительных работ было найдено около 3000 золотых монет 15-17 веков из 81 страны, что, несомненно, свидетельствует о роли города как крупного торгового центра. Как и для большинства городов Восточной Словакии, для Кошице характерна длинная площадь с костелом в центре. Здесь она протянулась на 1 километр и напоминает широкую улицу, вдоль которой собраны многочисленные достопримечательности. И вот сегодня, прогуливаясь по центру города, невозможно не заметить, насколько богата и многогранна история Кошице. Главная улица – это фактически архитектурный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть великолепные готические шпили, барочные фасады и здания 13-17 веков, дошедшие до наших дней практически без изменений. Главная архитектурная доминанта центра – собор Святой Альжбеты. Это не просто красивое здание, а крупнейший готический собор во всей Словакии, который по праву считается символом и гордостью местных жителей. Построенный в готическом стиле, он обладает особой магией. Работы над сооружением собора, начавшиеся в 1380 году, проводились на средства торговцев солью и продолжались около столетия. Красота собора не ограничивается его внешностью. Внутреннее убранство поражает воображение. Роскошные алтари, украшенные деревянными фигурами Девы Марии, а также уникальная средневековая живопись, которую можно рассматривать бесконечно. Поднявшись на самую высокую башню собора, высота которой составляет 60 метров, посетители смогут насладиться великолепным панорамным видом на весь город.

0: На главной площади, на которую выходят фасады мещанских домов Средневековья, можно найти много зданий с богатой историей. Например, Ливочский дом. Говорят, он был построен на средства жителей города Ливоча. И каждый, кто приезжал в Кошице из этого города, при наличии подтверждающих документов, мог жить в этом доме совершенно бесплатно. А другое изящное здание называется «Дом бедняка». Впрочем, бедняка с протянутой рукой можно увидеть на его крыше. Согласно легенде, это, так сказать, нищий, прося милостыню, насобирал денег на очень неплохой коттедж в центре Кошицы и даже увековечил себя наверху здания. Каждый работает как может. Важен результат. Интересно, удалось бы ли это ему сейчас? Кошице – дружелюбный и комфортный город, который всегда рад гостям из разных уголков мира. Уютные кафе и булочные наполняют улицы ароматом свежей выпечки, а насыщенная культурная жизнь предлагает гостям множество фестивалей, театров и выставок. На одном из фестивалей побывала и народный мастер из Минска Елена.
1: Кошице – удивительно красивый город. Это можно прочитать в любом справочнике. Я бы хотела сказать просто то, как видят кошице, допустим, мастера. Мы ездим очень много и видим города с другой точки зрения. И анализируем вот эту красоту немножко иначе, чем обычные туристы. И на мой взгляд, вот люди, которые живут в этом городе, да, и которые выросли среди этой красоты, и потом мы приезжаем к ним со своими работами, вот их оценка наших работ, допустим, мне, например, крайне важна, потому что одно дело, когда человек вырос вот в такой урбанистической среде и не привык видеть красивые вещи. Другое дело, когда человек вырос в таком красивом историческом городе с многовековой историей, где каждая улица просто потрясает. Это услышать похвалу от жителей такого города, это особенно приятно. Это всегда приятно. А словаки, они на редкость доброжелательны в этом плане. Они всегда подходят, чтобы просто сказать спасибо, что вы к ним приехали. Просто поблагодарить за то, что у вас такие замечательные работы. Это окрыляет, это помогает нашему творчеству. Помогает нам работать. И вот Кошице в этом отношении очень такой показательный. Был город очень красивый. Мы были там в мае. Это было, во-первых, чудесное цветение всего. Во-вторых, прекрасная погода. Потом мы попали еще на парад старинных автомобилей. Я уже не говорю об архитектуре города, о мозаичной крыше необыкновенной красоты просто вот Елизаветинского собора этого просто вот уже. И о многих памятниках архитектуры, которые я вообще обожаю модерн. И вот там так много осталось модерна. Так, вот эти все внутренние дворики, даже фонарные столбы, они все изумительно красивы. То есть ты вот окунаешься в такую сказку, и тебе хорошо. Ты хочешь туда вернуться, потому что это очень здорово, это очень красиво. Ну, ты хочешь работать, ты хочешь, опять-таки, делиться своими вот впечатлениями, своими этим самым. И ты получаешь толчок для дальнейшего творчества, потому что ты подпитываешься вот такими городами, ты подпитываешься, это место силы.
0: Если будете в Восточной Словакии, то обязательно загляните и прогуляйтесь по мощенным улочкам средневекового Кошице, где прошлое оживает на каждом шагу. Здесь вас окружат старинные здания, возведенные в готическом, ренессансном и барочном стилях, каждое из которых может поведать свою уникальную историю или древнюю легенду, которая запомнится вам на всю жизнь.
2: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем нашу программу. С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горожанкина и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.